0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: Слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Свежий трек на Радиус FM. В Беларуси 4 часа утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you're

0: Радиус FM.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless треком New Religion. Под номером 2 в прошлый раз располагались Earbooks, Graceland. Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с...

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход!

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот я не знаю, связано ли это с тем, что я дева, но, ребят, я люблю, когда вот все пунктуально, все так, как есть. Вот лето связано. Пришло 1 июня. Лето пришло, получается, перешло, так? Да. Ну, все, солнце как начало
2: в
1: светить.
2: Прошлом году, да.
1: Солнце начало светить с 1 июня, тепло стало с 1 июня. Угу. Вот нравится. Хорошо, когда так, вот пусть так остается во всем. Какой-то порядок все-таки, угу. Я считаю, должен быть обязательно. 6 утра, 59 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Радиус FM, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: На нас все по графику. Через парочку минут Астролайф. Это твой гороскоп на среду.
2: Далее улыбнула. Первый на сегодня заряд хорошего настроения из интернета.
1: А потом, пока ты спал, расскажем о доме-невидимке, который появился недалеко от Минска.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
4: Привет. Расскажу о новом указе Трампа и первом в мире квантовом коммерческом компьютере.
0: Беларуси, 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Выставка «Белагро-2026» официально стартовала. Передовые аграрные технологии и, конечно, новинки продуктов собраны на одной площадке. В этом сезоне на Белорусской агропромышленной неделе представлены 575 компаний, в том числе и делегации из 16 стран. Это, кстати, больше, чем было заявлено ранее и превышает число иностранных посетителей прошлого года. В вузах Беларуси запускают новый проект «Учись и работай». Ключевая задача – дать студентам реальную практику и помочь им адаптироваться на первом рабочем месте. Более половины студентов совмещают учебу и работу, но не всегда находят занятия по профилю, поэтому проект позволяет молодым людям получить опыт именно в тех профессиях, на которых они учатся. Дональд Трамп поручил создать Центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта, следует из указа американского лидера. Трамп подчеркнул, что этот указ направлен в том числе на устранение бюрократических препятствий, чтобы поощрить новшество в области ИИ и ускорить его внедрение в госсекторе и промышленности. Вход в Кёльнский собор станет платным с 1 июля и обойдется туристам 12 евро. В соборе объяснили данное нововведение необходимостью средств на содержание, охрану и работу достопримечательности. По словам управляющего финансовыми вопросами, содержание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обходится в 44 тысячи евро в день. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей создать первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании. Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минске ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе. 7 часов 8 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Очередной отчет. Чего ждать от этого дня тебе? Готов? Сейчас будем делиться, но начнем с наших знаков. Паш, что тебе звезды пообещали?
2: Я сегодня буду раздавать советы.
1: Тебе нравится?
2: Мне очень, когда с ними обращаются, вообще я чувствую себя вот старче.
1: Да-да, как я, короче. А остальные-то как рады. Юля, у тебя как?
3: А у меня сегодня стабильность важнее экспериментов. Я сегодня ничего не меняю.
1: Стабильность наша все. А мне сегодня придется стать дипломатом. Mm-hmm. Пусть и ненадолго. Да, но не тем, в смысле, в котором бумаги носят, а который разговаривать умеет. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вам пригодятся терпение, дипломатичность и умение находить подход даже к самым непростым людям.
1: Ну что, попробуем, тельцы. Окружающим будет непросто достучаться до вас, поэтому лучше сразу обозначить свои границы и не ввязываться в лишние разговоры.
2: Близнецы, даже самые теплые отношения сегодня требуют осторожности. Не стоит давить на друзей своей энергией и инициативой.
3: Раки, этот день не подходит для резких перемен, ведь стабильность сейчас гораздо ценнее экспериментов.
1: Львы, личная информация может неожиданно стать достоянием окружающих, поэтому будьте внимательнее к тому, чем делитесь.
2: Девы, сегодня вы легко справитесь даже с непростыми задачами. Окружающие наверняка захотят обратиться к вам за советом.
3: Весы, неожиданное знакомство или случайный разговор могут подарить вам очень полезного союзника.
1: Отлично. Скорпионы, не ограничивайте себя слишком жесткими рамками. Вашими идеями и талантами сегодня нужен простор.
2: Вот у стрельцов все интересно. Энергии у вас будет более чем достаточно. Но, внимание, добиться результата получится только с помощью нестандартного подхода.
3: Козероги, накопившиеся бытовые и рабочие дела потребуют внимания, зато наведенный порядок принесет удовлетворение.
1: Водолеи, сегодня вы ясно увидите собственные ошибки, а вот искать пути их исправления придется самостоятельно.
2: Рыбы, если хотите оказаться в центре внимания, тщательно выбирайте момент и обстановку для своего выхода.
3: Ну а через парочку минут тот самый момент, чтобы поднять себе настроение, потому что улыбнуло, будем делиться с тобой шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 16 минут в стране, очень хочется поднять тебе настроение этим утром, ну мало ли что, встал не с той ноги, там что-то не получилось во время сборов, не смог телефон посмотреть, мемы просмотреть, прочитать, улыбнуться, мы тебе в этом поможем.
2: Давайте я начну тогда с помощью.
1: Давай.
2: Причина увольнения. Не сошлись харассментами.
1: Нормально. Я тогда продолжу. Такая просто вопрос. Ну, вот действительно было бы удобно. Почему нельзя оставить свое тело где-нибудь в фитнес-центре, пока тебе не позвонят и не скажут, что оно готово? Приходишь, забираешь все, оно худенькое, красивое, подготовленное.
2: Да.
3: Чем занимаешься? Да так, торгую углем, газом, лесом, металлом. О, ты, наверное, олигарх? Нет, продавцом работаю, в магазинчике все для шашлыка.
1: Нормально. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем тебе о доме-невидимке, который появился недалеко от Минска.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 23 минуты в белорусской столице. Всем доброго утра, это Радиус FM. Делай погромче, потому что мы готовы прямо сейчас рассказывать о доме-невидимке, который появился недалеко от Минска.
0: Пока ты спал.
2: Необычные домики появились в 60 километрах от столицы.
1: Угу. Так.
2: Дома полностью зеркальные. Ой. И при первом взгляде они как бы полностью растворяются в природном пейзаже.
3: Это как вот эти вот зеркала, которые у фокусников, да, которые скрывают,
2: да,
3: там.
2: Да, типа того, да. Проект реализовали белорусы, семейная пара родом из Осиповича. Угу. Что же делает дома невидимками? Ну, естественно, во-первых, лес, а во-вторых, зеркала. То есть зеркала отражают лес.
3: Лес
2: и
3: отражает зеркала.
2: Лес отражает зеркала, все в балансе.
3: Очень хорошо.
2: А идея действительно крайне необычная. Дома каркасные, остекление панорамное, то есть они действительно невидимые и нетипичные, потому что формулы для них строители выводили специально. Все это заняло около года.
3: Очень
2: чтобы
3: хорошо.
2: Вы понимали, так как домики в лесу, то есть вы туда заходите, они очень красивые, такие стильные, прям вот из Pinterest, и вы видите природу, те, кто на природе, не видят вас. Стеклянные, как бы все комнаты, да? Поэтому из душа можно заблюдать за белочками и прочей местной фауной и флорой.
4: Но за тобой никто же не наблюдает.
2: Да, то есть гостя, хозяева дома говорят, вам не нужно опасаться, что вы будете видны. Приватность обеспечена.
3: Конечно. Тем более, что ни одна белка еще никому не рассказала о том, что она видела тебя голым. Правильно? Правильно. А во-вторых, надо не забывать, что если ты можешь наблюдать за белкой, то белка, скорее всего, тоже может наблюдать за тобой. А когда за тобой наблюдает белка, это плохо.
2: Да и белка-то бывает разная.
3: Белка бывает разная. Одинаково плохо. Причем существует эта белка на самом деле или не существует, как ДМБ и суслик. Видишь,
4: ребята,
3: суслика?
4: Я прошу прощения. Да. А эта белка сейчас с нами в этой
3: студии? Белка сейчас, ее видишь только ты. Мы просто на даче поставили большие в пол окна и дверь, такую стеклянную, прозрачную. И я тебе хочу сказать, что если раньше я в гостиную выходил попить воды в трусах, я уже сейчас этого не делаю. Вдруг там белка.
4: Я иду без трусов.
3: Да.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Нет, все-таки о ранних подъемах что-то есть. Ты вот да. Как будто бы чуть-чуть больше проживаешь этой жизни. Я считаю, что определенные кайфы присутствуют. Попробуй, а вдруг? А вдруг ты такой, о, да. Я вот пробудителей в 7:32 послушал, начал просыпаться раньше.
3: Пробудился.
2: И вот что-то, да, все-таки начало меняться. Ну и самый главный рецепт хорошего утра. Делай Радиус FM погромче, и все будет чудесно. 7 утра, 32 минуты в стране. Всем привет, это Радиус FM, и мы продолжаем.
4: Ближайшие полчаса. Интерактив Эйс Вентура. Мир странной музыки и хороших подарков ждет тебя, не пропусти.
3: А потом улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от улицы Белецкого до улицы Льва Сапеги время проезда 9 минут, и от улицы Гурского до улицы Голубева тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все, далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Минске 22-24 градуса тепла. В Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну и, конечно же, моя самая любимая часть. Это те самые подарки, которые мы дарим ежедневно специально для абсолютно каждого из вас. Потому что что? А потому что мы можем. А потому что мы хотим, да, и можем это делать. Да. 7 утра 39 минут в Беларуси. Это Радиус FM. И буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет, ну правда, очень странный трек. И скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас беспроводные наушники от Радиус FM. И мы будем разыгрывать их каждый день на протяжении целой недели.
3: Ну и сами с собой мы, разумеется, играть не будем, поэтому мы очень ждем тебя. Заходи в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM», она называется, и в самом низу группы находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Дискаунтеры «Грошик» – завжди тут цены суд. Цукор «Городийский» и «Слуцкий» – 2,29 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
6: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
7: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Ну вот мы и подошли вот к тому самому моменту. 7 утра 43 минуты в Беларуси. И пробудители прямо сейчас предлагают поиграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. Мы, как всегда, запикиваем кусочек трека, и нашему игроку нужно отгадать, какое же слово мы запикали. На кону беспроводные наушники от Радиус FM, и кому же они сегодня достанутся?
4: Достанутся, хочется верить. Маша, Машенька, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит, что делаешь?
5: Сейчас супер, еду на работу.
4: Едешь на... Одна едешь или есть какая-то поддержка у тебя?
5: Нет, я с мужем, с ребенком, мы все вместе играем.
2: Отлично, будем семейное решение
4: принимать.
2: Всей
4: семьей, смотри, в семье три человека уже как минимум есть, три варианта ответа мы тебе предложим, так что давай для начала послушаем.
5: Все должно сложиться.
2: Итак, ребят, готовы слушать?
5: Да, готовы.
2: Давайте, задание внимательно.
6: Я посвящаю эту песню прекрасным женщинам Востока, а также поздравляю Маринку Креветкину.
3: Я посвящаю эту песню прекрасным женщинам Востока, а также поздравляю Маринку Креветкину с днем ангела, с днем бухгалтера, с днем рождения.
5: Ну, как будто с днем ангела.
4: С днем ангела, думаешь?
2: Как будто.
4: Слушай, ну все, по нашим правилам мы принимаем только первое, что услышали. И даже если сейчас у ребенка есть там другое мнение, у мужа, уже извини, правило есть правило, давай проверять.
2: В принципе, если честно, как бы...
6: Женщина Востока, а также поздравляю Маринку Креветкину с Днем Ангела!
4: С Днем Ангела!
3: Великолепно! Просто прекрасно. У меня вопрос. Это женская логика так повлияла?
5: Ну, мы просто каждое утро вас слушаем, поэтому молодцы. Мы примерно понимаем, какие должны быть ответы.
3: Великолепно.
2: Вася просто не дал договорить. Я хотел сказать, да и в принципе, кто будет спорить с выбором мамы? Понимаете? Да. Ну, в семье это как бы это невозможно.
3: Мы тебя поздравляем. Беспроводные наушники от Радиус FM твои. Оставайся на линии, расскажем, как их забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
0: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного радости, шуток, мемов из интернета в конце этого часа, я думаю, что никогда не помешают. Привет тебе, в 7 часов 51 минут в стране. У нас улыбнула.
2: Коллеги, не знаю, насколько она актуальна во вторник, но мне очень-очень нравится.
1: Учитывая, что среда.
2: Да. Вот именно поэтому я ее и читаю. Есть здесь любители выпить? Нет, тут только профессионалы.
1: Мастера спорта, ну или кандидаты в мастера спорта. Продолжи тогда такая. Муж спрашивает жену. Интересно, а вот откуда ты знаешь о всех тех вещах, которые не советуешь делать нашим дочкам?
3: Интересно. А откуда у тебя баян? Баян мне достался от деда. А дед что, баянист был? Откуда я знаю, кем был тот дед? Один раз в жизни его видел, когда он попросил баян сторожить.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Чудесная середина недели в чудесной компании «Пробудители» на Радиус FM. На календаре 3 июня, среда, 8 утра в Беларуси. Это Радиус FM. Делай погромче, потому что мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Далее топовая музыка, подарки. И прямо сейчас расскажем подробнее.
2: Через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло». Начнем этот час с хорошего настроения из интернета.
3: Далее наш любимый интерактив «Скорость звука», где главный приз – аэрогриль. Вот такой по-настоящему летний крутой подарок. Ну и каждый участник, независимо от того, получится угадать песню, не получится, получит от нас фирменный набор подарков от Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, как прошел второй этап ЦТ и какая сборная по футболу приехала к нам в Беларусь на товарищеский матч.
0: В Беларуси 8 часов утра. В Радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко и Владимир Путин вчера провели телефонный разговор. Президенты обсудили вопросы дальнейшего развития двухстороннего взаимодействия. Затрагивался вопрос организации и проведения форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Также главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. В повестке корректировка закона об организации и проведении переписи населения. Снижается возраст респондентов. Теперь с 15 лет можно будет принимать участие и давать ответы на вопросы. Расширяется и возможность использования информационных источников. Теперь можно будет заполнить электронную форму через интернет. В Беларуси прошел второй этап ЦТ по предметам на выбор. В списке дисциплин – математика, биология, иностранные языки и география. Самым востребованным стал английский. В топ-3 также вошли математика и биология. По итогам проведенного ЦТ 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудитории было удалено 12 абитуриентов. Второй этап переговоров США и Ирана может занять от 1 до 3 месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, в рамках второго этапа переговоров руководство Ирана должно дать согласие на обсуждение жестких и долгосрочных ограничений в отношении обогащения урана или отмене этой деятельности. Сборная Сирии по футболу прилетела в Минск для товарищеского поединка с командой Беларуси. Спарринг состоится 5 июня на национальном футбольном стадионе спустя почти год после введения объекта в эксплуатацию. К слову, для Виктора Гончаренко игра станет первой в качестве главкома нашей сборной, к тому же при домашних трибунах. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 выше нуля. В Минске 22-24 градуса тепла, в Могилеве 23-25 со знаком «плюс», в Витебске плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
5: Партнер прогноза погоды «Билбетфест».
12: Время покупать! Билеты на Билбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. И

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Смех и радость мы приносим людям. 8 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула мемы и шутки из интернета.
2: Итак, кто начнет?
3: Я выступаю.
2: Давай. Поехали.
1: Давай я начну. Давай. По результатам голосования символом отечественного автопрома стала Венера Милосская.
2: Все. Очень толстый вор-форточник ворует шторы, горшки с цветами и кошек.
1: Все, до чего можно дотянуться, я так понимаю.
3: У меня такая, готовимся к пятницам. Жена мужу. Сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки. А молока сколько?
1: Хорошая подготовка. Через пару минут в нашем эфире «Скорость звука», главный приз «Аэрогриль», но каждый участник, независимо от результата, получит фирменный набор подарков от нас, от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки и еще раз подарки. Крутые подарки с хорошим настроением. И все это на любимой радиостанции Радиус FM. 8.17 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM будут буквально через 5 минут играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели — это у нас аэрогриль. Ну а каждый участник по-любому получит от нас поощрительный приз. И это фирменный набор подарков от Радиус FM.
3: Инструкция очень простая. Забегай в нашу официальную группу в Telegram, Радиус FM она называется. И в самом низу находи небольшой значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Дискаунтери грошей. Завжди тут ціни цуд. Кетчуп Махеев шашлычный 3,79 за 500 граммов. Здивляйтеся и закупляйтеся у Грошику. Подробности на сайте grosik.by и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
5: Кондиционеры Хайсенс охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
6: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:21 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Накануне у нас главный приз недели, и это аэрогриль. Но участников мы по-любому без подарочков не оставим, потому что каждому, кто сыграет с нами, мы дарим поощрительный приз. И это брендированный подарочный летний мини-наборчик от Радиус FM.
4: Ну и сегодня с нами будет играть Илья. Илья, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро всем.
4: Как твое утро? Что делаешь?
5: Да вот на работу собираюсь ехать.
4: А, только собираешься ехать?
5: Ну как, я, в смысле, я уже ехал, но я остановился поговорить.
2: Ну, молодец, ответственный водитель.
4: Один ты будешь играть, да? Никакой поддержки нет?
5: Да,
4: один. Ну что ж, тогда смотри, до тебя никто ничего не угадывал, можешь выбрать от 1 до 5 секунд, но помни, что еще завтра и послезавтра мы тоже будем играть. Чем больше секунд, тем меньше баллов. Что выберешь?
5: Да тут все ясно, тут либо знаешь, либо не знаешь, поэтому хоть 5 секунд, если ты не знаешь, то бесполезно. Давайте хотя бы 2.
4: Две секундочки, берем, правильно? Смотри,
2: хорошо.
4: Илья, да. Послушать можно только один раз. Второй уже нельзя будет. Поэтому слушай, пожалуйста, внимательно, чтобы никаких там внешних раздражителей вокруг тебя не было. Хорошо?
2: То есть, Вася, поехали. Если один можно, то два нельзя
4: уже. Два нельзя уже, получается.
2: Хорошо. Итак, готов?
5: Да, поехали.
2: Давай, 2 секунды, слушаем внимательно.
4: Ну вот.
5: Ох, блин, оно знакомое.
2: Конечно.
5: Так. Ой, блин.
4: Смотри, даже если ты не знаешь исполнителя там и слов песни, можно... Еще не пятница, Паш. Можно напеть, можно наговорить какие-то слова из этой песни. Важно, чтобы мы понимали, что ты понял.
5: Музыку-то я понял. Примерно, ну, блин, там...
4: Все так?
5: Так, блин.
4: Давай пару слов
5: так,
4: оттуда.
5: Все так, но я не помню. Подождите. Сейчас попробую вариант самых ближайших хотя бы артистов вспомнить какого-нибудь подходящего по смыслу.
4: Забудь ты про артистов, это крайне сложно. Ну вот слова какие-то.
2: Пару строчек просто, и все. И мы поймем, что ты знаешь, что это за песня. На самом деле, у нас нет времени тянуть. Да. У нас правила...
5: Я знаю, нет времени тянуть. Давайте сделаем так.
4: Да.
5: Я вам скажу, пускай это будет, ну, блин, пускай будет Кадышева, да?
4: Кадышева.
5: Но просто у меня аэрогриль есть, пускай я не могу попытаться счастья.

0: получаешь от нас брендированный подарочный летний наборчик от Радио СФМ. Не клади трубку, расскажем, как его забрать.
1: Пробудитель на Радио СФМ. Радио СФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Продолжать утренний эфир с Радиус FM вместе с пробудителями. Мне кажется, что это вот особый утренний ритуал, который можно повторять на протяжении как минимум 5 дней еженедельно с 7 до 10 утра. 8 утра 29 минут в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив не и им не тут. Мы продолжим дарить крутые подарки и проверять твою интуицию. Не пропусти.
4: Ну а потом улыбнула. Продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: И, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления авто на МКАД от Брестского шоссе до улицы Лейтенанта Кижеватова. Время проезда 27 минут. И на участке от Уральской улицы до Ботанической. Здесь проезд займет 10 минут. Это вся информация о пробках. Далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс». В Минске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 23-25. В Витебске 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Думали, мы остановимся? Ни в коем случае. Нет, нет и еще раз нет. Мы продолжаем дарить подарки. 8 утра 36 минут в Беларуси. Буквально через 5 минут наш интерактив не и им не тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свои силы, ну понять, вот в реальном мире жизни получится отличить одно от другого, тогда забегай в нашу официальную группу в Телеграм, она называется Радиус FM. Там в самом низу находи такой маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: Через парочку минут мы начнем играть с двумя слушателями, ну а победитель получит от нас классный подарок. Подарочный сертификат от парфюмированного бренда Гарди.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
7: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
8: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM играют в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз – подарочный сертификат от парфюмированного бренда Гарди.
2: И сегодня, не побоюсь этого слова, у нас битва поколений. У нас взрослый автор голосового сообщения и Леша, который опаздывает в лагерь. Леш, привет тебе, доброе утро.
4: Здрасте.
2: Привет, дорогой. Ну что, ты успел, все хорошо?
4: Успел, слава богу.
2: Не наругали?
3: Добежал?
4: Естественно, нет.
3: А я скажу, у меня уважительная причина есть.
2: Да, я на Радиус FM играю.
3: Я играю, не мешайте.
1: Лех, я тебе так скажу, ты при любых обстоятельствах говори, если что, звоните на Радиус FM, они там за меня разберутся. Все нормально.
4: Ладно, ладно.
1: Не переживай. Итак, правила тебе понятны? У нас два голосовых, одно искусственное интеллекта, одно живого человека.
2: Ну что ты, ну взрослый человек с нами играет. Ну что ты, это по второму кругу всему. Он все. Скажи, Лех, ну ты же все знаешь. А как по отчеству ты, Леш?
4: Что?
2: Отчество у тебя какое?
4: Отчество.
2: Ну, папа. Виталич. Алексей Витальевич с нами сегодня играет. Да. Давайте чуть серьезнее. Алексей Витальевич, два голосовых готовы слушать?
4: Да.
1: Чудесно, значит, внимательно, пожалуйста, Алексей Витальевич, слушаем первое.
5: Люби меня, люби.
1: Так. И второе.
6: Люби меня, люби.
2: Вот так.
4: Ну, очевидно, первое сказал человек с такое и.
2: А почему это очевидно для тебя?
4: Потому что в такое таким мальчишеским голосом вы сами сказали, что это взрослый человек.
3: То есть первое это типа живой?
2: Живой, мужской голос,
4: это
2: да?
4: Это человек, да.
2: Ага, а девушка, ну что там ждать, да, это искусственный интеллект.
4: Это и.
2: Все понятно, Леш, ну давай проверим, у нас автор на линии сейчас. Доброе утро тебе, автор.
7: Доброе утро.
1: А вот так вот! Понимаешь, Антон, ну, ты, конечно, повтори нам, пожалуйста, для галочки, но как будто Алексей Викторович
3: все очевидно.
1: Уже все, да.
7: Люби меня, люби.
1: Это он, да. Это он.
3: Пришел, увидел, победил. Алеша прибежал, увидел, схватил, убежал. Мы тебя поздравляем, ты получаешь подарочный сертификат от парфюмированного бренда Гарди. Не клади, пожалуйста, трубочку, потом беги по делам. Мы расскажем тебе, как его забрать. Но еще немножко информации для наших слушателей. Гарди – ваш личный гардероб ароматов в мистическом саду. Уникальное сочетание, редкие компоненты и современные технологии делают их ароматы по-настоящему особенными. В Гарди парфюмы с самой высокой концентрацией масел – до 35%. Гарди можно приобрести в магазинах по всей стране, а также в Инстаграм «Гарди Парфюм».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
10: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
11: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Этот час не завершится без очередной порции мемов и шуток из интернета. 8 часов 51 минут. В стране это Радиус FM. У нас улыбнула.
2: Ну, давайте я начну. Писающий мальчик — это единственный фонтан, в котором не купаются.
1: Хорошо, давай продолжу. Ну, есть такие девчонки, да, бывают. Такой коротенький диалог, смотри. Ты такая женственная. Гладко стелишь, фрейрок.
2: Да, да, ее где-то Настя вот зовут как-нибудь вот так.
3: На конкурсе детских рисунков на асфальте победил Вовочка, нарисовавший круг. Остальных забрал Вий.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Так, мы уже проснулись, все хорошо, начинаем улыбаться, и вот сейчас вот прям вот так вот давайте вместе потянулись, я прям это со звуком.
2: Главное, сделал, чтобы да. В бухгалтерии не услышали, что мы только что проснулись с тобой. Не обрадуются.
1: Да, это очень хорошо. 9 утра в Беларуси. Это Радиус FM, это Пробудитель. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Топовая музыка, а самое главное, твое хорошее настроение впереди. Ну а прямо сейчас расскажем о планах на будущее немного подробнее.
3: Через парочку минут нашим эфиром. В эфире «Астролайф» — это твоя инструкция на этот день по версии гороскопа.
2: Далее улыбнула, улыбки, хорошее настроение из интернета.
1: А потом, ну вот это вот прям мои любимые новости. Вот это поворот. Расскажем о находчивом завхозе из больницы в Гомельской области.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что по новостям.
4: Привет, расскажу о ближайших мероприятиях в Минске и о странном случае, когда россиянка обратилась в мэрию из-за полтергейста.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Большая азербайджанская делегация в эти дни работает в белорусской столице, в центре внимания развития торгово-экономических отношений. Основными точками взаимного интереса стал белорусский опыт в сфере сельского хозяйства, индустриального сектора и строительства. Беларусь и Азербайджан подписали 5 соглашений в сфере спорта, статистики и техники. Иранские военные атаковали штаб-квартиру 5-го флота США, об этом сообщает Корпус стражи Исламской революции. Удары были нанесены ракетами и беспилотниками. Помимо этого, Иран атаковал связанное с США судно. По данным СМИ, это было сделано в ответ на удар США по иранскому танкеру минувшей ночью. Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейста в квартире. Как утверждает женщина, в ее доме самопроизвольно перемещались мебель, хлопали двери, падала посуда и ломалась бытовая техника. Весной в квартире работали так называемые исследователи паранормальных явлений. Они установили камеры с круглосуточной записью. После наблюдения они заявили о наличии необычной активности и направили обращение в мэрию. Однако в администрации ответили, что вопросы, связанные с опасными природно-техногенными явлениями, не входят в их компетенцию. Фестиваль настроения лета в Минске откроется 5 июня. Он должен был стартовать еще 30 мая, но мероприятие отменили из-за погоды. Организаторы поделились программой. На пятницу запланированы концерты, конкурсная программа на площадке у Дворца спорта, хедлайнер фестиваля «НК». 6 июня пройдет велокарнавал «Вива Ровер». Заезд начнется в 11:00. Сегодня Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос с россиянкой Дианой Шнайдер. Фаворитом, конечно же, считается Соболенко, которая выглядит в Париже едва ли не безупречно. На предыдущих стадиях она одержала 4 победы, не отдав оппоненткам ни одного сета. Будем надеяться, что Арина Соболенко не позволит Шнайдер сотворить сенсацию. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,79, 100 российских рублей 3,84, 10 китайских юаней 4,10. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости к этому часу. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 выше нуля. В Минске 22-24 градуса тепла, в Могилеве 23-25 со знаком «плюс», в Витебске плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. Прямо сейчас у нас Астролайф. Мы пробежались по интернету, отобрали самые интересные инструкции по версии гороскопов. Расскажем, как пройдет эта среда у тебя. Но начнем с наших знаков. Пабло Адаховскяско. Это литовский в перемешку с...
2: Какой-то пан, да?
1: Да-да, пан получается. Что у тебя по гороскопу?
2: Чудесно. А вот ты правильно, Вась, подметил, потому что я сегодня буду раздавать советы.
1: Очень хорошо. Для девы нормально. Так, Юль, у тебя как?
3: А у меня сегодня никаких резких изменений, только стабильность.
1: Стабильность наше все. Мне звезды говорят, что придется стать дипломатом, но не тем, в котором носили бумаги ценные, а вот человеком,
2: который
1: умеет говорить с другими. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вам пригодятся терпение, дипломатичность и умение находить подход даже к самым непростым людям.
1: Ну что ж, попробуем, тельцы. Окружающим будет непросто достучаться до вас, поэтому лучше сразу обозначить свои границы и не ввязываться в лишние разговоры.
2: Близнецы, даже самые теплые отношения сегодня требуют осторожности. Не стоит давить на друзей своей энергией и инициативностью.
3: Раки, этот день не подходит для резких перемен, ведь стабильность сейчас кажется гораздо ценнее экспериментов.
1: Львы, личная информация может неожиданно стать достоянием окружающих, поэтому будьте внимательнее к тому, чем делитесь и, что немаловажно, с кем делитесь.
2: Девы, сегодня вы легко справитесь даже с непростыми задачами. Окружающие наверняка захотят обратиться к вам за советом.
3: Весы, неожиданное знакомство или случайный разговор могут подарить вам очень полезного союзника.
1: Здорово! Скорпионы, не ограничивайте себя слишком жестко. Рамками. Вашим идеям и талантам сегодня нужен простор.
2: Стрельцы, энергии у вас будет более чем достаточно, но добиться результата получится только с помощью нестандартного подхода.
3: Козероги, накопившиеся бытовые и рабочие дела потребуют внимания, зато наведенный порядок принесет удовлетворение.
1: Водолеи, сегодня вы ясно увидите собственные ошибки, а вот искать пути их исправления придется уже самостоятельно.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Если хотите оказаться в центре внимания, тщательно выбирайте момент и обстановку для своего выхода.
3: Ну а через несколько минут улыбнуло, будем с тобой делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе, доброе утро. 9 часов 18 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Знаете, у меня вот жизненный факт.
1: Давай.
2: Все-таки вот русский человек заплатит за халяву любые деньги.
1: Есть такое дело. Продолжу тогда. Альтернативная реальность. Софа Рабинович подала на мужа в суд за длительное недомогательство. Есть и такое.
3: Трэш. Дорогой, иди завтракать. Я отравила тебе сосиски. Может, отварила? Может.
1: Может, отравила? Там посмотрим. Через парочку минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем о находчивом завхозе больницы из Гомельской области.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
5: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: утро, это Радиус ФМ. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о находчивом завхозе больницы из Гомельской области.
1: Вот это поворот!
2: Завхоз одной из гомельских больниц на протяжении нескольких лет, 10 даже, отправлял подчиненных на стройку и ремонт собственной дачи.
3: Молодец.
4: Молодец какой.
2: Да, при этом, как бы, ну, работа в больнице почти не велась. То есть работники больницы, они там как бы не работали, они все время дачку строили. Угу. Но зарплату они получали стандартные.
4: Может, в больнице просто все хорошо было?
3: Ну, ничего не надо, ничего было, не надо было.
2: Или делать. Все были настолько здоровы,
4: тоже
2: что, ну, как бы, такое. Вполне возможно. Коррупционную схему вскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
4: У которых нет такой дачи, видимо.
2: Да, видимо, нет. Да. По результатам проверки выяснилось, что, естественно, должностное лицо скрывало отсутствие людей, постоянное отсутствие на рабочих местах. Он просто вот вносил в табель учета времени, ну, естественно, ложные сведения, ну, а что он будет носить? На даче появился забор за это время, согласно всем вот правилам. Естественно, им исправно начислялась государственная заработная плата, ну, хоть какой-то плюс.
4: Ну да, то есть не за бесплатно работали, по сути, выполняли ту же функцию. Смотри, в больнице душно, в больнице пахнет медикаментами, в больнице можно заразиться от тех, кто там лежит, а на дачке? На дачке
3: свежий,
4: да, природушка. Да. Люди и работали, получается, и оздоравливались. Я посмотрел, кстати, фотки этого дома, завхоза вот этой гомельской больницы. Мне кажется, там нужно провести еще одну проверку. Не столько касательно людей, которые отвлекались от основной работы, а сколько откуда деньги на материалы.
3: Ну, 10 лет, Вась, 10 лет.
4: Так за 10 лет они ж только строили. Они ж не материалы. Они ручками своими эти материалы собирали. А вот откуда это все? Это...
3: Вопросительные знаки имеют.
4: Да.
3: Все-таки.
1: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 31 минута в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: Мы желаем тебе самого прекрасного утра и в ближайшие полчаса в «Смотри, что нашел» расскажем, какие опасности в себе таит сливочное масло.
2: Потом на «Эростендап» послушаем вместе с тобой, что думает искусственный интеллект о звуках, которые способны сразу же испортить настроение.
0: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах столицы местами затруднения, пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участке от Озерцовского тракта до улицы Козинца. Здесь проезд займет 21 минуту. И от Каховской улицы до Пригородной. Тут время проезда 14 минут. С пробками все. Далее расскажу прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Минске плюс 22-24, в Могилеве 23-25 градусов тепла, в Витебске 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
2: Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра 38 минут в Беларуси, это Радиус FM, и предлагаю прямо сейчас сделать погромче и послушать внимательно, потому что мы расскажем, какие опасности в себе таит, внимание, сливочное масло.
0: Смотри, что нашел.
2: Диетологи говорят нам, допустимая норма сливочного масла в день – это 20-25 грамм. Угу. Не больше.
3: Это мало.
2: В сутки.
3: Да? Ну, мало.
1: Маленький кусочек.
3: Да-да-да.
2: Ну, да. По словам диетологам, предпочтение лучше отдавать продукту с определенной жирностью – 82,5%. Такое количество масла можно смело добавлять в кашу или, например, съесть с парочкой бутербродов. Ну, не так уж и мало парочек.
1: Вот я за хлеб с маслом, да?
2: Да, все. Да.
3: Сахарочка
2: да.
3: сверху.
2: Ну, масло, на самом деле, полезное. Угу. Оно может быть полезной частью рациона, если им не злоупотреблять. Потому что в масле есть витамины А, Д, Е, К2, а также бета-каротин. Кроме того, входящие в состав масла жирные кислоты способны оказывать противовоспалительное действие на нашу пищеварительную систему.
3: Слушайте, я вот только сейчас понял, получается, что в детском лагере и в школе что-то знали уже до этих исследований эндокринологов, вот этих вот врачей-нутрициологов. Вы застали те времена, когда масло выдавалось такими, знаешь, кругляшками?
2: Шайбочками.
3: Шайбочками, да. Вот они были, мне кажется, вот ровно этого размера, чтобы было ровно 25 грамм.
2: На язык положить.
3: Да-да, но только если ты гроссмейстер, понимаешь, по намазыванию масла тебе хватало вот этого вот кусочка для того, чтобы сделать себе какой-то нормальный бутер. Приблизительно так же, как и гречки, вот, которые тебе размазывали, так, чтобы тарелочка была видна, рисунок.
1: А мне единственное, что понравилось, вот Юля говорит, оно содержит витамины А, Д, Е, К2. Как будто бы масло — это современный рэпер.
3: Очень хорошо.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 46 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Это Пробудители на Радиус FM. И мы считаем, что недостаточно подняли тебе настроение. Поэтому прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
1: Ребят, вот знаете, с приходом взрослой жизни я очень сильно начал говорить спасибо за вот эти вот праздники, в которые нам дают выходные, будние дни. Да. Это очень чудесная вещь, вот там, когда 2-3 дня получается такой мини-отпуск, да? Ну, кайф же все любят,
2: да? Да, да, да.
1: Полностью согласен.
2: Если отрабатывать не надо потом.
1: Ну, это ладно уже.
2: Ну, тоже верно.
1: Но есть одно но. У меня за годы работы на радио выработалась привычка. У меня в телефоне ровно с 5:30, с 5, даже уже с 5 утра стоят будильники.
2: 932 штуки.
1: На каждый будний день.
2: Да.
1: И когда есть выходные, этот звук, ну, получается, все, у меня организм привык.
2: Да.
1: Делинь-делинь. Ты такой, о, все, надо на радио. Встаешь такой, а мне же не надо.
2: Да.
1: А что делать? Уснуть-то ты уже не можешь. Ты уже там этот речевой аппарат разминаешь, и все такое, опа, доброе утро. Кому, а кому говорить? А что делать, понимаешь? И вот этот вот звук, в обычные дни я к будильнику спокойно отношусь. Да. Вообще, спасибо за то, что он есть. А вот именно в выходные я его ненавижу просто. Я, ну... честно, проклинаю человека, который придумал это.
2: А я вот, Пашка, наоборот, я очень люблю будильник в выходные. Я параноик в плане будильников. Я очень не люблю и боюсь опоздать, поэтому я ставлю будильники вручную. Ну,
1: это
2: вот,
1: с возрастом.
2: Да, это возрастное.
3: Каждый вечер?
2: Да-да-да. Ну, нет, ну, вроде того, у меня просто есть два будильника, я нажимаю включить, и все. И тогда я точно понимаю, что я его поставил. Я что-то
1: тебе хотел сказать. Вот эти, с часами, которые...
2: Да-да-да, которые делинь-делинь. А я просыпаюсь посреди, там, вот рано утром от будильника, я понимаю, мне никуда не надо. Я его выключаю, и с прекрасным настроением я досыпаю дальше. Поэтому я люблю, если иногда будильник зазвонит в выходной день.
1: Я очень надеюсь, Вась, что с возрастом ко мне придет точно такое же. Вот интересно, искусственный интеллект, что может сказать по поводу звуков, которые могут мгновенно испортить настроение?
4: Есть звуки, которые мгновенно портят настроение. Причем не громкие и не страшные. Просто мозг уже знает, сейчас будет неприятно. Например, звук будильника. Неважно, какую мелодию поставил человек. Через неделю она превращается в официальный гимн страданий. Есть еще звук уведомления от банка после активных выходных. Телефон пикнул, и настроение уже проверяет остаток на карте. Отдельный уровень – звук пустой чашки. Когда человек автоматически тянется за кофе и понимает, все, праздник закончился. Или звон лодки. Ложки о пустую тарелку, где 5 минут назад был последний кусок торта. Очень короткий звук, но столько разочарования в одной секунде. Самый взрослый звук – это когда на кассе карта говорит «недостаточно средств». В этот момент человек слышит не терминал, а финансовую критику своей жизни. А еще звук сообщения в рабочем чате вечером в пятницу. Ничего хорошего от этого уведомления не начинается, потому что люди реагируют не на звук, а на последствия. И иногда один маленький дзынь способен испортить настроение быстрее, чем целый понедельник.
2: Недостаточно средств. И вот этот дзынь, это не самый страшный дзынь. Самый страшный дзынь, это когда тебе хватило средств, но ты ничего не покупал. Вторая половинка где-то в магазинах. И приходит дзынь, и вот ровно на последнее, что у тебя было, вот этот дзынь и случился.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Белорусской столице 10 утра ровно. Пробудители на Радиус FM. А на сегодня завершают свою утреннюю миссию. Мы на самом деле подумываем еще немножко остаться, подумать какой-нибудь бизнес-план интересный, но да. Об этом мы расскажем, возможно, чуть-чуть позже. Ну а на сегодня хорошего тебе дня, улыбок, кайфового настроения, всего самого наилучшего.
2: Но у нас есть для тебя план на завтрашнее утро. Завтра с 7 до 10 утра мы будем также тебя радовать, бодрить, веселить и, конечно же, подарки не забудем подарить.
3: До выходных остается совсем немного времени. Вот на такой позитивной ноте хочется сегодня закончить. Далее на Радиус FM. Отлично. Отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
4: Всем привет, Беларуси, 10 часов и 1 минута. Тут Влад Кучко новости принес, о самых актуальных событиях тебе будет рассказывать. Влад, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу о долгосрочной погоде на лето и возможных проблемах в работе Белтелекома.
0: В радиусе новостей.
5: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с главой продовольственной организации ООН Цюй Дуньюем. Они обсудили перспективы двухстороннего взаимодействия. Также стороны выражают надежду на скорейшее подписание программы сотрудничества на ближайшие 5 лет. Особое внимание уделили деструктивному влиянию западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений. Уроженец Беларуси Роман Гофман возглавил израильскую разведку. Премьер-министр Израиля Нетаньяху напомнил, что Гофман переехал в Израиль из Беларуси вместе с родителями в 14-летнем возрасте. Нетаньяху отметил его спортивные достижения, напомнив, что в юности Гофман стал вице-чемпионом по боксу среди молодежи. Венгрия не станет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как сообщает политика, Будапешт дал согласие запустить этот процесс в ближайшие дни, рассчитывая взамен на разблокировку замороженных европейских фондов для собственной экономики. Белтелеком предупредил о возможных проблемах в ночь на 7 июня. В частности, пользователи не смогут пополнять лицевые счета, подключать новые услуги, а также выполнять блокировку и разблокировку сервисов. Кроме того, ограничения затронут доступ к личному кабинету пользователя. Белорусам обещают жаркое лето. На это указывают данные канадской климатической модели. На ее картах почти вся территория страны окрашена в оранжево-красные цвета. Это означает, что температура может быть на 1,5-2,5 градуса выше обычной для этого времени года. В июле и августе ситуация существенно не изменится. Беларусь по-прежнему останется в зоне повышенных температур без намеков на серьезное похолодание. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет тебя на radiusfm.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
6: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
10: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
11: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Местами ожидаются и грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс. В Минске 22-24 градуса тепла, в Могилеве 23-25 выше нуля, в Витебске плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
6: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
12: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10.31, Сия Зейн, Dusk Till Dawn на Радио FM. Это фантастическая по своей мощи баллада, которая стабильно держится в топах. Клип на этот трек снял культовый голливудский режиссер Марк Уэбб, и видео набрало на Ютубе какие-то космические миллиарды просмотров, и сам трек переводится как «От заката до рассвета». И артисты очень страстно поют о готовности защитить свою любовь всю ночь напролет. Но если взглянуть на этот трек с точки зрения обычного человека в начале июня, то «От заката до рассвета» — это описание того, как мы все планируем гулять теплыми летними вечерами. И единственный забавный парадокс здесь в том, что Зейн поет «Я буду с тобой от заката до рассвета», а твой организм на следующий день настойчиво напомнит: «Парень, тебе вообще-то в 11 часов в эфир выходить, какой рассвет?» Но песня, согласись, монументальная. И если вы хотите, чтобы такие мощные крутые треки звучали в нашем эфире как можно чаще, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by. Там полным ходом идет наше грандиозное музыкальное тестирование. Слушай свежие треки, ставь им свои оценки и решай, под какой трек твой город будет проводить это лето. Ну и про подарки не забываем. За пару минут вашего времени на кону стоят 5 пар отличных беспроводных наушников. Совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем счастливчиков, которым они достанутся. И чтобы твои прогулки от заката до рассвета не испортил какой-нибудь внезапный июньский сюрприз неба, давай прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте 20-22 тепла. В Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс». В Минске сегодня будет от 22 до 24 тепла. В Могилеве плюс 23, плюс 25. Ну а в Витебске от 24 градусов до 26 тепла.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: всегда красавчики. Клан Карусель Райт на Радиус FM. Какой глубокий, пародистый и по-настоящему стильный саунд от австрийского дуэта, который когда-то подарил миру легендарные саунд-танцы. Их новое творение — это идеальный синоним слова «чилл». И само название трека переводится как «поездка» или «прогулка». И музыка здесь полностью оправдывает имя. Под этот трек хочется просто сесть за руль, выехать на проспект Независимости и катить вперед, ни о чем не думая. Участники дуэта Тобиас и Адриан как-то признавали, что создавали эту вещь для идеальных летних вечеров, когда дневная суета наконец-то отпускает. И, кстати, о поездках, если верить названию трека, то идеальный райд в начале июня — это когда ты гордо уезжаешь с работы на полчаса раньше, потому что солнце на улице так и шепчет. Но у большинства из нас реальность пока выглядит немного иначе. Наш главный райд сегодня — это эпическое путешествие по переломным, в переполненном, точнее, автобусе или попытка доехать до офиса, не расплавившись от жары на переднем сиденье. Но ничего, по треке «Клан Карусель» даже поездка за продуктами магазин автоматически превращается в стильное дорожное кино. И через пару минут это кино с тобой музыкальное продолжим, потому что на старте у нас Kiddy DK и Алекс Альта. Сразу после рекламного блока эти ребят ворвутся в твои динамики. И с тобой уже услышимся в часе новом, где я подготовлю для тебя много чего полезного и классного.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот врут все-таки, когда говорят, что среда — это сложный день недели. Среда в начале июня — это чистый восторг. Солнце жарит, лето в самом разгаре, и до выходных осталось всего ничего. И у нас на этот счет есть своя фирменная философия. Мы в студии абсолютно уверены. Когда в твоих динамиках играет Радиус FM, любая среда автоматически легким движением руки превращается в настоящую отрывную пятницу. Выдыхай, откладывай в сторону скучные отчеты, делай звук в твоих динамиках погромче и наслаждайся этим моментом. Устроим супер настоящий летний вайб. Мы начинаем наш грандиозный часовой перезагруз, и ближайшие 30 минут пройдут под лозунгом 10 топовых треков без рекламы разговоров. Среди них у нас Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. До этого Роберт Кристиан, Эли Шука, The Day Before. Ну, откроет наш музыкальный плейлист Дамиана Давида и его по-настоящему жаркая летняя тема Next Summer. Ну а пока твои динамики выдают максимум за басов, я напомню, что информационная служба Радиус FM уже держит руку на пульсе всех главных событий. Прямо сейчас узнаем с тобой актуальные новости и продолжим наш музыкальный нон-стоп. 11 часов и 1 минута в Беларуси. Свежую, самую актуальную информацию и, в принципе, картину этого дня прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, что лучше не есть на завтрак и за сколько хотят продать футболку легендарного футболиста Пеле.
0: В радиусе новостей.
2: Выставка «Белагра-2026» продолжается. Минский международный выставочный центр принимает почти 600 компаний из 16 стран. Мероприятие насыщено дегустациями и демонстрацией техники. Подготовлена и основательная деловая программа. Пройдет бизнес-форум с Казахстаном, а также круглый стол, посвященный сотрудничеству с Россией. Депозит одного взрослого белоруса в банке в первом квартале этого года составлял в среднем 18 тысяч рублей. Количество вкладчиков в Беларуси за квартал выросло почти на 36 тысяч. По-прежнему большинство из них – женщины, именно 60%. Если брать статистику в разрезе возраста, то по-прежнему чаще остальных деньги в банк несут пенсионеры. Люди старше 64 лет хранят на своих депозитах 10 миллиардов рублей. США выведут из Литвы 1000 военных. Несмотря на устные заверения Белого дома о возвращении сил в будущем, Вильнюс де-факто лишился ключевого батальона на неопределенный срок, поскольку администрация Трампа экстренно перераспределяет ресурсы под нужды ближневосточной группировки. Футболку Пеле выставили на аукцион за 6 миллионов долларов. В ней 17-летний Пеле играл в своем первом чемпионате мира в 1958 году, который стал для бразильцев победным. Футболист забил 2 мяча и стал самым юным автором гола в истории мировых чемпионатов. Рекорд до сих пор не побит. Испанский диетолог Луис Миральес предупредил, что один из самых популярных вариантов завтрака является самым ужасным началом утра и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Самым вредным завтраком Миральес назвал тосты из рафинированной муки с маслом, дополненные колбасой и чашкой кофе. Диетолог призвал отказаться от такого сочетания в качестве первого приема пищи. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости к этому часу. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи.
2: Позы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске 22-24 градуса тепла, в Могилеве 23-25 выше нуля, в Витебске плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.34. Арилена Аарон и Тори в убойном ремиксе от Beverly Pills на Radius FM. Трек, который несколько лет назад буквально разорвал все европейские танцполы и до сих пор звучит максимально свежо и дерзко. О чем эта песня? Вообще название «Нинтори» переводится с албанского как «Ноябрь». И оригинальная баллада — это очень драматичная, грустная история о несчастной любви, которая закончилась в холодном осеннем месяце. Арилена там буквально проклинает этот ноябрь, но парни из Beverly Pills пришли, наложили на эту грусть жирно качающий клубный бит, и вуаля, песня про депрессивный ноябрь превратилась в абсолютный летний хит. Так что главный парадокс этого трека — Арилена поет про осеннюю боль, а мы под это дело с улыбкой жмем на газ, ловим июньское солнце и радуемся жизни. Вот она, великая сила качественного ремикса. И раз уж мы заговорили о классных топовых треках, которые взрывают эфир, у меня для тебя есть отличный спойлер на конец рабочей недели. Если ты хочешь знать, какие треки прямо сейчас занимают самые топовые строчки и сводят с ума миллионы слушателей, то ты просто обязан сделать одну вещь. Ровно в пятницу в 15.00 настраивайся на Radius FM, ведь у нас стартует наш главный топ-чарт 20 самых горячих, актуальных и взрывных треков недели. Твои голоса и только лучшая музыка. Не пропусти, будет жарко. А чтобы твои планы на эту июньскую среду не испортил какой-нибудь внезапный теплый дождь, давай прямо сейчас сверимся с синоптиками.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте 20-22 тепла. В Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске от 22 до 24 тепла. В Могилеве 23-25 выше нуля. В Витебске от 24 до 24.

0: 26.
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: 11.47, я поражаюсь, как иногда про пустоту или опустошение можно спеть в таком энергичном треке «Hollow» от Evan, и здесь он поет об очень знакомом многим чувстве, когда ты отдаешь всего себя отношениям и любимому делу, а внутри в какой-то момент образуется эхо, извиняющая пустота, которому нужно срочно чем-то заполнить. И трек как раз о поиске этого баланса, о поиске смыслов. И сегодня 3 июня, и состояние «Hollow» — это, пожалуй, самое точное описание того, что происходит с нашими кошельками и картами после первых же летних выходных. Купил клубники, зашел на летнюю террасу, съел мороженое и все. Внутри баланса абсолютная звенящая пустота. И между прочим, эта тема сейчас актуальна не только для нас, но и на космическом уровне. Буквально на днях астрономы опубликовали забавную новость. Они обнаружили в нашей галактике новую пустошь — гигантскую область, где практически нет звезд и космической пыли. Ученые ломают голову, куда все исчезло. А мне кажется, что эта космическая пустота просто солидарна с песней Эбон и нашими кошельками в начале июня. Так что, если ты чувствуешь сегодня легкую опустошенность, расслабься. Это тренд вселенной и в принципе вселенского масштаба. Заполнять внутреннюю пустоту мы будем исключительно качественной топовой музыкой, но прямо сейчас нам нужно сделать короткую паузу на полезную информацию. После рекламного блока к тебе вернется Алекс Уоррен и его трек Ordinary, а также ждем Наталью Ленской с программой «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Реклама.
4: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
4: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Катя и Максим. Они были вместе уже несколько лет, и все казалось устойчивым. Но потом у Максима появилась новая работа, новые коллеги, потом новые друзья после проекта, потом новое хобби, о котором он мог говорить часами. И однажды Катя поймала себя на неприятном чувстве. Ей стало тревожно.
3: Подожди, он же просто развивается.
2: Да, но для Кати это ощущалось иначе. Меньше сообщений, меньше совместных вечеров и больше у него теперь есть другой мир. Психологи называют это тревогой утраты включенности, когда партнер остается рядом физически, но эмоционально начинает расширяться за пределы пары.
3: То есть появляется страх «меня заменяют».
2: Часто именно так мозг это интерпретирует, хотя на самом деле происходит другое. Не замена, а расширение жизни. Но психика не всегда различает эти вещи. Она считывает изменения как потенциальную угрозу связи.
3: И тогда включается ревность.
2: Да, но не классическая, а более тихая форма. Тревожная настороженность, проверки, вопросы, внутреннее сравнение. И чем сильнее попытки контролировать, тем больше напряжения появляется в отношениях.
3: А что на самом деле происходит в паре?
2: Очень важный момент. Здоровое развитие людей в паре – это неизбежное расширение внешнего мира. И это не конкуренция с отношениями, это их часть.
3: И что помогает не разрушиться от этой тревоги?
2: Первое – называть чувства прямо, не обвиняя. Мне немного тревожно, когда у тебя появляется много новых дел. Я боюсь потерять близость. Второе – не путать пространство с отдалением. Свобода одного партнера не означает исчезновение другого. Третье – создавать свои опоры вне отношений. Чем больше у партнеров автономии, тем устойчивее и спокойнее сама пара.
3: То есть, чем шире мир каждого, тем крепче мы.
2: Именно так, потому что зрелая близость – это не два человека, которые все время смотрят только друг на друга, а два человека, которые могут уходить в разные стороны и все равно возвращаться друг к другу.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске ровно полдень. Самая экваториальная, солнечная, по-настоящему сочная летняя среда. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И среда — это идеальное время. Позади остался понедельничный стресс, вторничная рутина, а впереди еще отчетливо маячат выходные. В этот момент мозг начинает работать в режиме энергосбережения. Ты вроде бы сидишь на рабочем месте, смотришь монитор с очень умным видом, но в голове уже вовсю играет музыка, а пальцы сами собой гуглят, где купить самый вкусный холодный кофе в Минске и где взять самую топовую музыку по всему миру. Конечно же, на Радиус FM ее будет много в ближайшие полчаса, потому что у нас стартует 10 топовых треков нон-стоп, а среди них у нас Fastboy и Raf с треком Wave. Также поймаем с тобой порцию сочного летнего дэнса от Оффенбаха, Нормы Йен Мартин, Overdrive. Ну и добавим взрывного позитивного настроения от канадцев Крэш Адамс и их New Heart. Делай звук в твоих приемниках погромче, открывай окна, лови этот кайфовый июньский ритм и никуда не переключайся, ты в волне топовой музыки. Полдень в Беларуси, поздравляю! Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть потише, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу. Их тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске я расскажу о новых платных парковках в Минске и о самом долгом бракоразводном процессе в Британии.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, уроженцем Беларуси. Глава государства отметил, что Мазепин – богатый человек и должен работать на свою родину. Он также подчеркнул, что предприниматель возглавляет Федерацию водных видов спорта России и предложил использовать этот потенциал. Предприниматель заявил о готовности инвестировать в проекты на родине. Конкретные сферы пока не раскрываются. На белорусско-оманском бизнес-форуме в Минске планируется подписать 7 меморандумов. Речь идет о сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве, IT и производстве продуктов питания. Стороны намерены не просто торговать, но организовать совместное производство. Переговоры стали продолжением встреч, которые прошли в Маскате. Ожидается, что меморандумы вскоре перерастут в реальные контракты. В Минске завтра появятся 2 новые платные парковки на улице Маяковского. Они работают с 8 утра до 6 вечера. Это парковки третьей зоны, отмеченные зеленым цветом. Сейчас в столице 70 платных парковок. До конца года их число планируют увеличить до 101. За неоплату предусмотрен штраф 1 базовая величина. Контролировать парковки будут с помощью мобильного комплекса. Если оплаты нет, инспектор оставит уведомление. Италия начала тормозить попытки Украины ускорить вступление в Евросоюз. Заместитель премьер-министра Матео Сальвини поставил под сомнение поддержку Киева. Министр обороны Италии назвал вопрос членства Украины слишком сложным. Италия не единственная страна, выражающая сомнения. Ранее о необходимости реформ в Украине заявляли Германия и Франция. Вступление требует единогласного одобрения всех членов ЕС, но пока согласия нет. В Великобритании завершился бракоразводный процесс, который длился 23 года. Женщина подала на развод в 2002 году, но позже заподозрила, что муж скрывает состояние. Оказалось, что супруг участвовал в отмывании денег. Его посадили в тюрьму, активы заморозили. Суд решил, что часть средств была нажита честно и подлежит разделу. В итоге супруга получила почти 7 миллионов фунтов стерлингов. Это самый долгий бракоразводный процесс в истории страны. Некоммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. В южных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Бресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске до плюс 26. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды – «Белбетфест».
10: Время покупать! Билеты на «Белбетфест» 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это

0: это Take Me to Church. Хозер постарался на славу и выдал такую имбулю у нас в эфире. Я надеюсь, что эта тема тебе близка, она залетела, и в ближайшее время у тебя есть уже фаворит, которого зовут Хозер. Чтобы за него проголосовать, обязательно заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло». Ты обязательно встретишь этого красавчика, либо же других исполнителей, которые тебе по душе. Голосуй за них, ставь им свою ай-лавушку, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а далее у нас по программе Бенсон Бун и его красивая история про бывшую, про нынешнюю девушку. Короче, там такие переплеты историй. Sorry, I'm here for someone else на низком старте. А также разберем с тобой прогноз погоды от синоптиков через несколько секунд.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны сегодня ожидаются кратковременные дожди. Днем в Бресте 20-22 тепла. В Гомеле и Гродно сегодня 21-23 со знаком «плюс». В Минске 22-24 выше нуля. В Могилеве передают 23-25 градусов, а в Витебске теплее всего плюс 24, плюс 26.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Акуна цитата.
1: 12 часов 42 минуты. Прямо сейчас будем Акуна цитат с тобой делать. На кону у нас пригласительный, крутой, топовый набор чая Такамори, который будет согревать тебя в эти летние дни и утолять жажду как следует. Чтобы забрать этот набор чая Такамори, прямо сейчас тебе нужно стать меломаном в сфере мультфильмов и угадать, из какого мультфильма мы вырезали очередную фразу сегодня. И кто первый справится с этим заданием в нашей группе Radius FM в Telegram, там есть значок сообщения внизу этой группы, обязательно пиши. И в скором времени через два топовых трека мы подведем итоги и назовем имя победителя. А пока все внимание на наш загаданный мультфильм.
2: Помогите!
3: Нет, сам туда забрался, сам и выбирайся.
2: Жаб.
3: Пусть он сам справится. Тихо! Шевели хвостом и плавниками по очереди.
2: Я не могу! У меня слабый плавник!
3: Мне это не мешало.
1: У кого же там славные такие и очень слабые плавники? Вариант 1 – в поисках Немо, вариант 2 – храброе сердцем и вариант 3 – в поисках джунглей. Прямо сейчас быстренько пиши свою правильную версию в нашу группу Radius FM в Telegram. Через два трека я к тебе вернусь, объявлю имя победителя и озвучу, кому достанется наш фирменный набор чая Такамори.
0: Проведи день, проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: 12.49, возвращаемся в эфир с подарками. На кону у нас чай Такамори, целый огромнейший набор, который будет согревать все лето твою душу и согревать вкусными щадящими ароматами. И я напомню, задание у нас было следующее. Мы с тобой угадывали, из какого же мультфильма звучала у нас в эфире фраза, и правильный вариант ответ все-таки «В поисках Немо». И сегодня очень много правильных версий прислали в нашу студийную телеграм-группу Радиус FM, но все-таки самым первым оказался Акулович Максим. Макс, мы тебя поздравляем от всей души. Набор нашего чая Такамори твой. Я напомню, что утро, день бывают разными, но с неповторимыми вкусами чая Такамори легко сказать «да» новому дню. Такамори Бай, выбирай свое настроение. И выбирай топовую музыку в эфире Радиус FM, потому что через считанные минуты Альберт Брайт ворвется в наш эфир со своим гипнотизирующим треком «Wild», а услышимся мы с тобой уже в часе новом, где нас ждет очень много исполнителей.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Диарея,

0: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение осенней. Реклама. Производитель Медон Бас.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Экватор этой летней среды официально покорен. На часах ровно 13 часов, за окном плавится 3 июня, и мы прямо сейчас настроены на волну Радиус FM, топовой радиостанции нашей страны. У микрофона Кирилл Громов, мы объявляем абсолютную зону музыкального комфорта на ближайшие полчаса. Забудь про все дежурные чаты, рабочие созвоны и душные отчеты. Мы приготовили для тебя лучшее средство для поднятия тонуса. У нас впереди 10 топовых треков нон-стоп, без рекламы и разговоров. И вот такие топовые треки прямо сейчас раскачают твои динамики. Врубаем мега успешного Тедди Свимса и его Lose Control. До этого поймаем порцию космического летнего позитива от Рехаба, Муфасы и Ренни, хит Believe. Ну и добавим стильного, глубокого и безумно атмосферного саунда Джованни Ричи и Марка Дэна Let Me Die. Пока вы наслаждаетесь музыкой, напомню, на нашем сайте radiusfm.by вовсю кипят страсти. Там идет наше масштабное музыкальное тестирование, где именно ты решаешь, какие треки будут разрывать эфир этого лета. Заходи, голосуй, забирай крутые призы, на кону 5 пар беспроводных наушников. Ну а прямо сейчас на пару минут мы сделаем небольшую паузу, чтобы узнать самые актуальные новости. В Беларуси 13 часов и 1 минута. Главные новости к этому часу представит Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу, может ли абитуриент подавать документы сразу на несколько специальностей и каким странам США грозят новыми пошлинами.
0: В радиусе новостей.
2: Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили 15 миллиардов 38 миллионов долларов. За май они уменьшились на 228,6 миллиона. Основные причины – снижение мировых цен на золото и выплаты по внешним обязательствам правительства. Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко отмечал, что по итогам 2026 года резервы должны составить не менее 9,2 миллиарда долларов. Минобороны Беларуси сообщила о рассылке фейковых электронных писем от его имени. Авторы пытаются сыграть на теме агрессии с территории Беларуси. В качестве образца фальшивки ведомство привело памятку для граждан о правильном поведении при взаимодействии с российскими военнослужащими. Так создается иллюзия присутствия российских войск на территории Беларуси для агрессии против Украины. Ведомство рекомендует не открывать вложения и не переходить по ссылкам. Абитуриенты в Беларуси могут подавать документы на несколько специальностей одновременно. В заявлении следует указать приоритеты. Если не удалось поступить на первую специальность, система автоматически переводит на вторую. Это повышает шансы поступить на родственную специальность в выбранной отрасли. Ограничения касаются только специальностей с одинаковым набором сертификатов CE и CT. Администрация Трампа предложила ввести дополнительные пошлины на импорт из 60 государств. Вашингтон обвинил эти страны в том, что они не ограничивают торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Для Канады, стран Евросоюза, Мексики, Великобритании и еще ряда государств ставка может составить 10%. Для остальных 45 стран, в отношении которых провели расследование, пошлину хотят установить на уровне 12,5%. Wildberries может запустить собственный мессенджер. Сейчас команда работает над его созданием, сообщила глава Wildberries Татьяна Ким. Она допустила вывод платформы в будущем на внешние рынки. Мессенджер появился для решения внутренних проблем и общения внутри компании. Пока что его тестируют сами сотрудники. Компания уже развивает платформу для видеошоппинга Vibes, и там тоже есть легкая форма мессенджера. Коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное приложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 20-22 градуса. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
5: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: Нелли, рам-пам-пам на Радиус ФМ. Трек, под который просто физически невозможно устоять на месте. Румынская певица Минелли 3 года назад, буквально за пару недель, перевернула все европейские чарты. И этот въедливый хук стал одним из самых узнаваемых в истории современной поп-музыки. И само выражение «рам-пам-пам» — это не просто веселый лепет, это звукоподражание выстрелам. Минелли поет о жестких, токсичных отношениях, где парень сначала красиво разбил ей сердце, а теперь она набрала силы, готова устроить ему ответный, очень холодный и стильный сеанс вместе. Такой вот горячий детективный сюжет, завернутый в сочный слабхаус. Ну и в тему коварной мести и трека «Рам-пам-пам» у меня есть просто шикарная новость из мира технологий. Британские инженеры изобрели умный водяной пистолет с искусственным интеллектом и лазерным прицелом. Он сам распознает лица и бьет тонкой струей воды без промаха на 15 метров. И создатели говорят, что гаджет предназначен для разгона соседских котов и птиц газонов. Но камон, ребят, на дворе начало июня, жара в Минске набирает обороты, и этот гаджет создан для офисных дедлайнов и, в принципе, от их избавления. Представьте, босс заходит в отдел с очередным отчетом, а вы ему из-за монитора лазером прямо в лоб. Рам-пам-пам! Идеальное оружие для летней среды. И пока офисные перестрелки водой только в планах, давайте займемся вещами куда более насущными и узнаем, не планирует ли сама природа устроить нам незапланированный душ прямо с неба.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус ФМ без рекламы и разговоров. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью и утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Могилеве ночью +9-11, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью передают от 9 до 11 градусов, днем от 22 до 24. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью +11-+13, днем 20-22 тепла. Ну а в Гомеле ночью +12-14, днем от 20 до 22 тепла.
1: Реклама.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
4: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
1: Реклама.
5: Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус ФМ.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Время отложить в сторону все ленивые мысли и душный отчет. В эфире Радиус FM время нашей самой горячей игры Gift Time. Лето уже вовсю диктует свои правила. Это значит, что пришло время приводить себя в безупречную форму. И сегодня у нас на кону просто космический подарок. Абонемент на целый месяц бесплатных занятий спортом и фитнесом в сети фитнес-центров «Адреналин». Это твой идеальный пропуск в мир силы, выносливости и идеального рельефа и современные тренажеры. Крутейшая атмосфера. Короче, все круто актуально. И чтобы забрать этот заветный абонемент прямо сейчас, тебе нужно проявить капельку фитнес-эрудиции. Лови наш вопрос на засыпку и три варианта ответа. Какого направления фитнеса на самом деле не существует? Вариант 1 – цигун. Вариант 2 – колонетика. Вариант 3 – аквабосу. Чувствуешь, где здесь затаился подвох? Тогда включай скорость на максимум и прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную группу «Радиус FM Telegram». Не теряй ни секунды, открывай телегу и пиши, а мы пока подкинем твои динамики порцию классного музыкального допинга. Ровно через два трека мы возвращаемся в студию, озвучиваем правильный ответ и называем имя нашего победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Гифт-тайм на Радиус ФМ.
1: Ну что, пора раскрыть карты и узнать, кто у нас сегодня забирает звание главного фитнес-эксперта. В эфире Радиус ФМ мы подводим итоги игры Гифт-тайм. Напомню, мы спрашивали, какого направления фитнеса на самом деле не существует. Варианты были хитрыми, но нас не проведешь. Древняя китайская гимнастика цигун есть. Комплекс упражнений на растяжку и статику колонетика тоже существует. А вот третий вариант мы полностью выдумали, поэтому правильный вариант ответа номер 3. Аквабосу не существует. И быстрее всех в нашей группе в Телеграм с этим вопросом справилась Алена Шедловская. Алена, мы тебя искренне поздравляем. Заветный абонемент на целый месяц бесплатных занятий в Адреналине твой. Ну а для всех, кто хочет прокачать свое тело этим летом, я напомню, сеть фитнес-клубов Адреналин — это 30 клубов по всей стране. Здесь вас ждет невероятный широкий спектр услуг, современные тренажерные залы, зажигательный групповой фитнес, бассейны, бани, расслабляющие сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в Адреналине очень любят студентов, и специально для них действуют супервыгодные условия, чтобы совмещать учебу и спорт было максимально приятно. За всеми подробностями прямо сейчас обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуйте свою мощь вместе с Адреналин. Мое эфирное время на сегодня подходит к концу. Этот знойный экватор среды с вами разделял Кирилл Громов. Спасибо всем за космическую энергию, драйв и твои ответы в чатах. 14.00 этот микрофон переходит в надежные руки. В следующем часе тебя будет развлекать и заряжать позитивом Леша Якимович. Кайфуй, лови июньское солнце и слушай лучшую музыку на Радиус FM. Всем пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Что сосед-то мой не весел? Что сегодня сам не свой?
4: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
3: Мой совет. Лечись, сосед.
5: Диавен.
6: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
7: Диавен повышает тонус вен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет грудовые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ильхарм Беларусь».
9: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модный

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. Слышимся с тобой в эту среду, 3 июня. И мы добрались до экватора недели. И по такому случаю лови забавный повод улыбнуться. Сегодня отмечается день повторений. Так что если тебе кажется, что твои рабочие будни похожи на один бесконечный день сурка, расслабься. Сегодня это, ну, так сказать, официально разрешено. Главное не повторять прошлых ошибок, а вот повторить любимый трек, причем на полную громкость, это вполне хорошая идея. Но чтобы эта среда прошла быстрее и веселее, у меня для тебя наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты и музыка. Послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Также послушаем с тобой Альфа и Манучао с тиктоковским хитом «Эмэми Пьячи». Ну и самым первым к нам залетит дуэт KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Смотри, прямо сейчас берешь, откладываешь в сторону всю свою бумажную работу, все свои рабочие чаты, таблицы в Excel и тому подобное, делаешь звук на максимум и просто кайфуешь. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 14.02. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. На этот раз расскажу о возвращении наших спортсменов на международные арены и о том, где пройдет следующее интерведение.
0: В радиусе новостей.
2: Взаимодействие Беларуси и России в военно-технической сфере вышло на качественно новый уровень. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. По его словам, наши страны давно перешли от простых продаж наиболее востребованной продукции друг другу к работе, в том числе над созданием совместных образцов вооружений. Параллельно и на территории Беларуси строятся серьезные объекты для производства уникальных образцов для поставок вооруженным силам. Руководитель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин после встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что пловцы из России и Беларуси возвращаются на международную арену с флагом и гимном. По его словам, Федерации удалось убедить допустить спортсменов без ограничений. Мазепин также является вице-президентом Олимпийского комитета России. Он отметил, что страны ведут совместную работу для полноправного участия во всех международных стартах. Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Они могут выступать с национальным флагом и гимном. 3 года участвовали в нейтральном статусе. Председатель Белорусской федерации фехтования Виталий Соколовский рассказал, что федерация проделала большую работу, писала письма, вела переговоры. Наконец, здравый смысл восторжествовал. «Для нас снова нет барьеров», — заявил он. Решение вступило в силу 2 июня. Искусственный интеллект меняет начало карьеры для новичков, говорят HR-специалисты. Он берет на себя рутинные задачи, анализ данных, подготовку текстов и работу с таблицами. Жены и выпускники больше не будут тратить время на рутину. Сразу перейдут к управлению инструментами и постановке задач. Ключевой навык на сегодня – умение работать с ИИ. Изменения заметные в маркетинге, аналитике, финансах и рекрутменте. В этом году международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. Точные даты мероприятия пока не определили. Напомним, первый конкурс «Интервидение» прошел 20 сентября прошлого года в Москве. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук. Всего же в первом «Интервидении» участвовали представители 23 стран, включая Беларусь. По итогам очередных торгов доллар и юань подорожали, российский рубль стал дешевле. Доллар США стоит 2,80, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4 рубля 12 копеек. Коммерческая информация и предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: друзей.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 11-13. 12 днем 20-22 тепла, и в Гомеле ночью 12-14 днем 20-22 градуса. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
7: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук. 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью и утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидается кратковременные дожди, а местами будут грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23. В Витебске ночью плюс 9, плюс 11, а днем 22, 24, выше нуля. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, а днем 20, 22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 20, 22 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 12, 14 выше нуля, а днем 20, 22 тепла.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алан Уокер со своими порванными струнами. По факту, это трек про наше любимое занятие, а именно упорно пытаться сыграть шедевр на том, что уже, увы, но давно сломалось. И вот слушай, если ты сейчас как раз занимаешься чем-то подобным, ну там пытаешься запустить какой-то проект или реанимировать старую вещь силой мысли, у меня для тебя хорошие новости. В общем, ученые из Бостонского университета доказали, что упертые оптимисты живут на целых 15% дольше тех, кто сразу сдается. То есть пока прагматики берегут свои нервы и ложатся спать в 9 вечера, мы с тобой делаем глупости, но зато растягиваем это удовольствие, ну, лет так до 90. Так что, если твои струны сегодня слегка порвались, вообще не парься, настрой гитару заново и двигайся дальше. Ты совсем справишься, я в тебя верю. Ты на Радиус FM, и совсем скоро послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен».
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
1: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, команда программистов делает очень важный проект. Сроки горят, заказчик нервничает. Чтобы успеть вовремя, разработчики решают: давайте сейчас сделаем быстро и криво, лишь бы работало, а потом, когда будет время, переделаем все правильно. Признайся, у тебя ведь и самого возникали такие ситуации. Так вот, это «потом переделаем» в мире IT называется техническим долгом. Сегодня о нем и поговорим.
0: Технодзен.
1: По сути, когда мы откладываем дела, то берем в долг у самих себя. Обещаем закрыть все сначала в ближайшие выходные, потом через недельку и так до бесконечности. В программировании же техдолг накапливает проценты. Со временем исправлять старые ошибки становится так дорого и сложно, что проще снести все и сделать заново. И каждое наше «и так сойдет» — это запись в долговой книге нашей жизни. И дзен заключается в том, чтобы понять, проценты по этому долгу — это твой стресс, твоя вечная нехватка времени и твоя тревога. Не бойся тратить больше времени сейчас, чтобы не платить огромные проценты потом. Жизнь становится намного легче, когда тебе не нужно постоянно следить за тем, не отваливается ли твоя реальность, приклеенная на скорую руку. Наведи порядок в своих хвостах, и ты почувствуешь, как у тебя наконец-то появились силы для настоящего полета.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, у нас за окном самый разгар дня. Среда, экватор недели и 3 июня на календаре. И, по правде говоря, вот в такую погоду безумно сложно усидеть на месте, ну согласись. И тем более сегодня Всемирный день велосипеда. Вот смотришь в окно на проезжающих мимо ребят на двух колесах и ловишь себя на мысли, мол, эх, бросить бы сейчас все эти отчеты, прыгнуть на велик, да укатить куда-нибудь в парк, ловить лицом теплый летний ветер. Но мы никуда не бежим, мы отдыхаем с тобой прямо здесь и прямо сейчас. И чтобы этот рабочий день пролетел на одном дыхании, я запускаю наш фирменно-музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Ровно 10 сочных треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Imagine Dragons с треком «Bones». Также в эфире у нас прозвучит невероятно атмосферный сингл «Give Me Something» от One Republic. Ну и самым первым мы услышим душевный трек от Алекса Уоррена под названием «Ordinary». В общем, устраивайся поудобнее на своем рабочем месте, там или за рулем, смотря где ты находишься. Мы создаем твое лучшее настроение на весь оставшийся день. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01. Привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, в этом выпуске расскажу, когда Александрия соберет друзей и почему нельзя доверять нейросетям.
0: В радиусе новостей.
2: На встрече президента Александра Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным обсуждалось сотрудничество в калийной отрасли. По словам бизнесмена, вопросы взаимодействия между Уралкалием и Беларусь-калием, а также ситуация на мировом рынке калийных удобрений остаются актуальными. Мазепин отметил, что работа сторон в последние годы получила положительную оценку, а в ходе встречи рассматривались не только спортивные, но и деловые вопросы. В Борисове госпитализировали 28 детей с признаками инфекции. Это произошло вчера вечером. В инфекционное отделение Борисовской ЦРБ доставили детей дошкольного возраста с тошнотой и рвотой. Главврач больницы сообщил, что за ночь наступила положительная динамика. Утром дети чувствовали себя лучше. Лечение продолжается в стационаре. Специалисты санэпидслужбы работают на месте. Проводится расследование. Республиканский праздник Упалье «Александрия собирает друзей» пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 11 июля. Гостей ждут ярмарка, подворье, выставки техники и концерты. Новинки – туристическая площадка с VR-очками, сырный фестиваль с дегустациями и проект «Антология жаночей прихожести». Для семейного отдыха – лаунж-зона, цирк и полевой кинотеатр. Вход свободный, ожидается до 30 тысяч гостей. В этом году Европейский Союз может потерять больше миллиона рабочих мест из-за экономических последствий иранского кризиса и усиления глобальной конкуренции. Прогноз Европейской комиссии приводит Bloomberg. Сильнее всего от резкого роста цен на энергоносители, вероятно, пострадают строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт. Доверять ИИ нельзя, так считает ректор Российской экономической школы и специалист по поведенческой экономике Антон Суворов. Он назвал уязвимости нейросетей. Те могут врать и стараться понравиться пользователю, чтобы ими не перестали пользоваться. Нельзя забывать, что ИИ также может допускать ошибки, хотя в последнее время он делает их все меньше. Но это создает более фундаментальный риск, потому что возникает соблазн доверить ему более сложную работу и расслабиться, сказал эксперт. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки, обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 20-22 градуса. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Two Colors на Радио СФМ. Ну, слушай, Loveful — это о том, как ты добровольно выбираешь страдать по старым знакомым граблям. Просто потому, что этот сценарий уже проверен временем. Ну а зачем рисковать и пробовать что-то новое, если можно безопасно поплакать под старое, да? И знаешь что? Наша тяга к проверенному теперь официально доказана наукой. В общем, ученые из Британии и Штатов провели исследование на основе дилеммы физика Ричарда Фейнмана. Тот еще в 70-х пришел в ресторан и завис. Мол, взять проверенную курицу с имбирем или рискнуть и взять новое блюдо. Так вот, умные люди все посчитали и вывели математическую формулу. Если времени мало, эксперименты противопоказаны. То есть надо брать только то, что ты точно любишь. Вот прикинь, люди потратили много грантов и очень много времени, чтобы доказать, что заказывать одну и ту же пиццу в сотый раз – это не лень попробовать что-то новое, а научный расчет. Так что, если тебя кто-то пилит за отсутствие разнообразия, расслабься. Ты не зануда, ты просто действуешь по формуле Нобелевского лауреата. Ты чертовски рационален, гордись этим. Ну а чтобы твои планы на завтра совпали со всеми законами физики, давай посмотрим, что у нас по прогнозу погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью и утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 21, плюс 23. В Витебске ночью 9, 11, выше нуля, а днем 22, 24 со знаком плюс. В Минске ночью 10, 12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 10, 12 со знаком плюс, а днем от 21 до 23 тоже со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 20, плюс 22. И в Гомеле ночью 12, 14 тепла, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Производитель Медонапас.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Бэби Рекса на финише трека поет про любовь, как про новую религию. Красиво, безусловно, но снова же, давай на чистоту. В реальной жизни твоя главная религия — это святая вера в то, что если переставить будильник еще на 5 минут, то ты реально выспишься и ничего не проспишь. И тут даже китайские ученые официально доказали, мол, если ты сильно не досыпаешь по будням, но до упора спишь по выходным, риск болезни сердца снижается на 20%. Слышишь? То есть твоя законная лень теперь официально признана терапией. Так что если в субботу в полдень кто-то назовет тебя ленивым, гордо отвечай, что ты на кардиопроцедурах. Я тебя в этом полностью поддерживаю, свой моторчик нужно беречь. Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком «Your Religion». Под номером 2 в прошлый раз располагались Airbooks, Graceland. Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, ну что ж, на связи все так же Леша Якимович. У нас на календаре все тоже 3 июня, все та же среда. И, честно говоря, вот эта неделя ощущается такой, как тихий перевал. Начало лета. Потихоньку город перестраивается уже на летний режим, и вот смотришь на все это и ловишь себя на мысли, что ну хочется ну ничего не решать, а просто взять и плыть по течению. Ну и я, пожалуй, поддержу эту волну, так что давай устроим музыкальный, ну так сказать, круиз без остановок. Я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Fast Boy Topic с треком Forget You. Также послушал с тобой не менее топовый трек под названием «Хуа Чимина». Ну и самым первым к нам залетит Альберт Брайт с треком «Wild». В общем, смотри, заваривай себе что-нибудь вкусненькое или наливай что-нибудь вкусненькое, расслабляйся, рабочий день почти подходит к концу и просто растворяйся в нашем нон-стопе. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.02. Привет-привет. О самых актуальных и важных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу о том, что в Беларуси обновили стандарт пошива школьной формы и в каких странах живет больше всего богачей.
0: В радиусе новостей.
2: Российский предприниматель Дмитрий Мазепин предложил организовать в 2027 году в Бресте и Минске показы спектакля «В списках не значился» режиссера Владимира Машкова. Инициативу он озвучил на встрече с президентом Александром Лукашенко. По замыслу постановку представят накануне 22 июня с участием московских артистов. Проект напомнит о подвиге защитников Брестской крепости и событиях начала Великой Отечественной войны. Правительство обновило правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране. Постановление подписал премьер-министр. Документ предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев, следующих транзитом через Беларусь. Также иностранцам, временно пребывающим или проживающим в стране, запрещено заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью и вести разовую торговлю на рынках и в других специально отведенных местах. Обновленный стандарт школьной формы в Беларуси планируют утвердить уже в июне. Как сообщили в концерне «Беллегпром», документ уточнит требования к качеству продукции. Кроме того, к новому учебному году будет создан реестр производителей школьной формы, соответствующий госстандарту. Его разместят на сайте Минобразования. Это поможет родителям выбирать качественную и комфортную одежду для школьников. США и Китай остаются абсолютными лидерами по числу сверхбогатых жителей. На них приходится около 55% всех таких людей в мире. В США проживает более 250 тысяч сверхбогатых, в Китае почти 122 тысячи. В пятерку также входят Германия, Великобритания и Франция. Индия за 5 лет поднялась с 10 места на 6, обойдя ряд более богатых стран. Каждый второй взрослый житель Германии страдает от избыточного веса. На начало 2026 года в стране насчитывается более 11 миллионов человек с лишним весом. Это не просто эстетическая проблема, а заболевание, требующее хирургического вмешательства. Немецкая система здравоохранения, одна из дорогих в Европе, ежегодно тратит миллиарды евро на борьбу с последствиями ожирения. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,80, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4,12. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22 тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 20-22 градуса. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
10: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Неа и ее трек «Сам Сэй». Песня о том, что любовь всей жизни когда-нибудь себя да найдет, и надо просто в это верить. Но вот некоторые не хотят ждать милости от судьбы и берут инициативу в свои руки, ну или в чужие лапы. И вот тут одна 30-летняя одинокая девушка решила прокачать свои шансы на свидание. Немного предыстории. Своей собаки у нее нет, и она по этому поводу стала одалживать пса у подруги, чтобы клеить парней в парке. И ладно бы просто гуляла, так она начала постить фотки с ним и писать: «Я его любящая мамочка». Ну, конечно, хозяйка пса обалдела и этот бесплатный прокат закрыла. Вот знаешь, есть шеринг самокатов, есть шеринг велосипедов, каршеринг, а здесь получается док-шеринг. В общем, забавно. Ну и в любом случае, если ты сейчас одинок, расслабься, ты прекрасный без чужого шпица под мышкой, а твоя харизма — это твой главный козырь, и сегодня отличный день, чтобы показать эту харизму миру.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная

0: Облачность ночью и утром, местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 21, плюс 23. В Витебске ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. В Минске ночью 10-12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 20, плюс 22. И в Гомеле ночью 12-14 тепла, а днем 20-22 выше нуля.
1: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже...

0: Это был Mind Enterprise с треком Galaxy. Вообще, если разобраться, песня про то, как от одной мысли о человеке тебя уносит куда-то там в открытый космос. Ну, красивая метафора, пока не вспомнишь, что в реальном космосе тебя ждет вакуум, радиация и, к сожалению, полное отсутствие доставки еды. Так что, ну, с земными отношениями как-то поспокойнее будет. Это я все к чему. Твое настроение — это исключительно твоя зона ответственности. Никакая среда или там ретроградный Меркурий не имеют права садиться за руль твоего внутреннего состояния. Руль должен быть только у тебя. Ну и я напоминаю, что прямо сейчас у нас идет музыкальное тестирование на сайте radiosfm.by. Суть простая. Ты слушаешь треки, нажимаешь на те, точнее голосуешь за те, что реально зашли, и автоматически становишься участником нашего розыгрыша. А на кону у нас 5 пар крутых беспроводных наушников. Так что у нас все просто, без заморочек. Самое главное, нужно пройти тест до конца. Ну что ж, уже к 5 здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Я тебе не советую переключаться, у нее очень много классной топовой музыки. Ну и в целом она сможет скрасить этот вечер среды. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что был сегодня со мной. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. С 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Все, что ты хотел выжать из себя в этот рабочий день, мне кажется, ты уже выжил. Пора выжимать педали и покидать рабочее место. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день велосипеда. И это повод подсесть, конечно же, на колеса и с ветерком прокатиться по этому вечеру. А вечер обещает нам, ну, абсолютно прекрасную погоду. И при этом солнышко в Минске светит. Такой, как будто слегка свежий ветер ближе к вечеру стал дуть. Но, возможно, это на перемену погоды. Об этом расскажет мой коллега Рома Самосик в предстоящем выпуске новостей. Я Ульменская, приглашаю тебя в автодрайв и в новый час. Поехали. 17:00 в Беларуси. Докатился до студии «Радиус ФМ» Рома. Ром, привет. Расскажи, какие новости?
2: Привет. Расскажу, как изменились золотовалютные резервы Беларуси и какой словарь разработали в БГУ.
0: В «Радиусе новостей».
2: Беларусь и Россия укрепляют взаимодействие в военной сфере. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств, подчеркнул чиновник. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили 15 миллиардов долларов. За май они снизились на 229 миллионов долларов. Сокращение объема ЗВР регулятор объясняет снижением стоимости золота на международных рынках. Еще одной причиной, повлиявшей на снижение высоколиквидных активов, является выплата по внешним обязательствам правительства Беларуси. Академический белорусско-китайский словарь разработали в БГУ. Он состоит почти из 1000 страниц, включает более 30 тысяч слов и фразеологических выражений современного китайского языка с их аналогами на белорусском языке. Также издание включает транскрипционную таблицу для передачи китайских слов на белорусский язык. Страшная трагедия произошла в Нью-Дели. Пожар охватил одну из местных гостиниц. По оценкам спасателей, стихия унесла жизни 20 человек. 37 постояльцев удалось спасти. Однако среди них есть пострадавшие. Среди погибших были граждане Бангладеш и других стран, которые приехали для прохождения лечения. Причины ЧП сейчас выясняются. Криптовалюты биткоин и эфириум снизились в цене более чем на 6%. Прямо сейчас биткоин оценивается в 66 тысяч долларов, а эфир в почти 2000. Как отмечают эксперты, мировыми криптобиржами только в течение последних суток ликвидированы позиции более 277 тысяч трейдеров на сумму 1,84 миллиарда долларов, большая часть которых – это биткоин. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.14, точно, драйвовый. Конечно, главная автомобильная история связана с Белагро 2026. Выставка в самом разгаре. Здесь можно не только вкусно поесть, но еще посмотреть на большую технику. И вот, например, завирусилось так называемое розовое чудо или первая белорусская мороженица. И это интересное такое решение в автомобиль Купава. За комментарием вот специалистов мы узнали про то, что это действительно первый в Беларуси такого рода автомобиль, который позволяет использовать технику, в том числе для создания всевозможных морожен, например, или какой-то вот продукции, которая требует заморожения. Холодильная установка прямо внутри автомобиля позволяет делать все, что угодно, и, по сути, мороженое, прямо если что, может путешествовать и на самом автомобиле. Кстати, тут же есть такая красивая вставка, изображение мороженого, все для того, чтобы привлекать покупателей. И, мне кажется, покупатели просто, особенно самые маленькие, будут бежать, конечно, за таким автомобилем. Мне кажется, это чья-то, возможно, даже детская мечта, потому что в автомобиле, раскрашенном розово-белой, она выглядит очень ярко и красиво, если учитывать, что его содержимое, но очень вкусное, очень аппетитное, то, конечно, такой автомобиль не может не вызывать интерес. Не может вызывать интерес, друзья, и, конечно же, наш с тобой музыкальный вкус на этот вечер. Здесь только топовая музыка Несса Барретт в самое ближайшее время.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Второй сезон масштабного проекта «Спорт для всех» откроется уже буквально 5 июня. И старт проекта состоится на площадке у Национальной библиотеки в 18.00. И это действительно будет настоящий драйв летнего сезона. Целый марафон самых любимых и энергичных тренировок до заката. Можно попробовать джампинг, прыгнув выше неба под диджей-сет, покрутить педали на занятиях по сайклингу. Ну и вообще в общем порыве, конечно же, станцевать латину и зажечь на тренировке стик-рок под легендарный рок, это в исполнении кавер-бенда. Это действительно будет очень мощно. Здесь 40 направлений спорта. Йога, бег, шахматы, сайклинг, пауэрбоды, боссо-тренинг и не только. Из новинок еще, например, исключительно женские тренировки, если есть в этом необходимость. Ну, а скажу сразу, что в городе будут работать 6 площадок. Также парк имени 50-летия Великого Октября задействован на Долгобродской. Парк Тивали, также парк Павлова, Яблоневый сквер на улице Калиновского и пляж номер 3 Снянского водохранилища. То есть все те места, где мы с тобой любим бывать в Минске, отдыхать и ловить классное настроение. А еще теперь будем ловить спортивный драйв под музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 17.33. Ну как твои эмоции, как твое настроение? Ты знаешь, в Минске слегка похолодало, как будто днем было чуть теплее сейчас. Что-то намекает на то ли на дождик, то ли то, что погода будет меняться. Но посмотрим, понаблюдаем, а пока в столице плюс 20. И вот что на завтра нам обещают синоптики, что-то, что потребует от нас наличие зонтика. Подробности об этом совсем скоро. А пока те хита, которые согреют тебя в любую погоду. Дамиана, Давид, красавчик, совсем скоро. Tokyo Hotel, также How to Love. Еще Джей Балвин и Will Me Gente. Я обожаю этот трек. В нем столько драйва, столько темперамента, что сразу тебя поднимет на ноги, даже если ты засиделся на рабочем месте. И прямо сейчас тот самый обещанный, согревающий и несколько капризный прогноз погоды на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, завтра синоптики нам обещают переменную облачность. Осадки будут, но не везде. Смотри, в Гродно дождик до плюс 23. Я бы сказала, что это освежающие осадки такие приятные. Плюс 22 в Бресте. Тоже дождь. А вот в Минске без осадков 20-22 со знаком плюс. Далее Витебск плюс 24 без осадков. Могилев плюс 23. Никаких дождей. В Гомеле ожидаем 20-22 со знаком плюс. Периодически будет проглядывать солнышко.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины.

0: цены в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены тут. Морозиво «Наше детство», пломбир 99 копеек за 70 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на «Лото.бай».
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Результатом голосования, символом отечественного автопрома, стала Венера Милосская.
6: Все.
4: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.41, точное драйвовое лето набирает обороты. Надеюсь, настроение тебе соответствующее. Возможно, ты планируешь шашлыки на ближайшие выходные, поэтому наш фирменный подарок. Брендированная решетка для шашлыков очень даже тебе пригодится. Игрушка «Кибертрек» буквально через два топовых трека появится в нашем эфире. А я хочу, чтобы ты проявился в нашем телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи, пожалуйста. Разгадывай наш классный топовый трек по картинке и жди мой звоночек совсем скоро.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Ты слушаешь «Радиус ФМ». Только топовая музыка. «Радиус

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: 17:47, твои слова водица. Надеюсь, что это не про нашу замечательную участницу. Вика на связи. Вик, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: А Вика, ну за свои слова отвечаешь?
2: Да, постараюсь.
1: Хорошо. Отвечаешь, ты справишься с нашим заданием?
2: Отвечаю.
1: Ну, не то, что даже с нашим, а у меня тут есть, наверное, помощник. У него, знаешь, какой характер вредный. Он задания с каждым днем сложнее и сложнее придумывает. Поздоровайся с ним. Его зовут и Игорь.
2: И Игорь, привет.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
1: Смелая девушка, Вика, поехали. И песня, как всегда, будет какая-то заковыристая. Дам подсказку. Это прям популярнейший трек. Надеюсь, тебе это поможет. И Игорь, не томи уже, давай.
3: Загружаю трек.
4: Сгораю во рту твоем розовом цветом.
2: Сгораю на губах твоих, Ваня Дмитриенко.
3: И это правильный ответ.
4: Сгораю на губах твоих.
1: Обычно наши игроки намного дольше отгадывают каверзные задания от Игоря. Мне кажется, он тебе подыграл. Ой-ой-ой-ой. Вика, ну ты ему понравилась. Как ты думаешь, за что прежде всего? Вот что привлекает в тебе прежде всего мужчин?
2: Наверное, голос.
1: Да, очень красивый, кстати, голос. Это правда располагающее. Ну что, я желаю, чтобы твой голос был для тебя той самой волшебной палочкой, которая открывает вообще любые двери. Договорились? Ну,
2: договорились.
1: И прямо сейчас я готова огласить твой подарок. Не забыла, что тебе дарит Радиус ФМ? Брендированную решетку для шашлыков. Ура! Если что, можешь и Игоря пригласить. Он составит тебе компанию. Зажить вместе.
2: Спасибо.
1: Все, пока. За эфиром жди подробности. Но мы продолжим совсем скоро.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
5: Кондиционеры Хайсенс охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
6: Светофор.
7: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор.
8: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
9: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
10: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.
11: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, просто жизнь, конечно, замечательно, но я предлагаю это лето буквально проживать. Каждую секунду, каждый вечер наполнять только ярким настроением. Конечно же, устраивать себе и своим близким приятные приключения. И, конечно же, пусть эмоции сверкают настоящим фейерверком. Ну, а Радио ФМ добавит еще больше градусов в это летнее настроение. У нас для тебя есть классная абракадабра в телеграм-канале. Прямо сейчас ждет твоего участия. Это квест на исходе рабочего дня. Можно поразбять мозги. Полезно. Да и к тому же подарок от Радио ФМ не заставит себя ждать. На этой неделе главный приз – это паровая электрошвабра с логотипом «Радио ФМ». Крутая штука, облегчит тебе задачу по уборке квартиры. Сделать это быстро, практически за тебя. Ну, а прямо сейчас вместе давай-ка войдем в новый час и поприветствуем ведущего новостей Рому Савосика. Он уже занял свое место у микрофона. 18.00 в Беларуси. Рома, заходи, какие новости?
2: Привет, расскажу о запрете на посещение лесов и про крупную аварию на юге Франции.
0: В радиусе новостей.
2: Министры обороны Беларуси и России обсудили сегодня направление дальнейшего взаимодействия. Мы используем любую возможность, чтобы обсудить обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ и ОДКБ. Этого требует обстановка, которая сегодня складывается вокруг союзного государства, отметил глава Минобороны нашей страны Виктор Хренин. Запреты на посещение лесов действуют в 7 районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства Республики. Все остальные районы на карте обозначены желтым цветом. Это значит, что ходить в лес там можно, но с ограничениями. Полный запрет устанавливается при 4 и 5 классах опасности. За нарушение грозит штраф до 12 базовых величин – это 540 рублей. В Евросоюзе ограничат доступ украинских мужчин призывного возраста к программе защиты. При этом действие такой директивы истекает только в марте следующего года. Инициатор решения – Кипр, который председательствует в Совете ЕС и принимает у себя больше всего украинских беженцев в пропорции к числу собственных граждан. Крупная авария с участием более 20 машин произошла в городе Антип на юге Франции. Травмы получили 37 человек. Как отмечают местные СМИ, во время затора на одной из дорог города грузовой автомобиль протаранил несколько десятков авто. Погибших не было, полиция задержала водителя грузовика. Проводится расследование. Белорусская Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал Ролан-Гаррос. Сегодня в четвертьфинале первая ракетка планеты встречалась с россиянкой Дианой Шнайдер и уступила в трехсетовом поединке 6-3, 5-7, 0-6. Решающий поединок женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. Мужчины определят сильнейшего 7 числа. Общий призовой фонд второго в этом сезоне турнира серии «Большого шлема» составляет рекордные 62 миллиона евро. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 82 копейки и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 12 копеек. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте money-back 7% при оплате покупок и услуг в категориях. Игры, хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону. Плюс 375-29-103-64-64. С новостями на этом все. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Заходи прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус ФМ. У нас для тебя есть Абракадабра. Три подсказочки. Они гермафродиты. В течение жизни они могут менять свой пол несколько раз. В начале 19 века в США и Европе это было очень дешевой пищей, которую ели бедняки. Ну и еще историки считают, что древние греки ели это для усиления страсти. Догадайся, о чем идет речь. Пришли свой вариант на нашем телеграм-канале в комментах и дождись. Мой звоночек в прямом эфире буквально через три топовых трека. Сыграем в абракадабру. Возможно, именно ты станешь обладателем очень классной и полезной штуки в доме под названием паровая электрошвабра с логотипом. Радиус ФМ сделает всю работу за тебя, наведет порядок, а тебе останется просто отдыхать и вдыхать этот классный летний вечер.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Но если одна сказочка заканчивается, другая обязательно начинается. И вот в это мгновение появляется в нашем эфире Татьяна. Сказка называется «Абракадабра». Танюш, привет!
2: Привет.
1: Привет, привет. Ну, вообще, веришь в сказки?
2: Конечно.
1: Конечно, да. И вот прямо сейчас вот такое чудо будет происходить с тобой. Что хочешь пожелать самой себе?
2: Удачи, и все получится.
1: Абсолютно точно. Задача-то какая стоит? Вроде, на первый взгляд, непосильная. От 1 до 7 у нас, да? По сути, 7 цифр, за ними из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Попробуй это сделать с первой попытки. Я тебе желаю удачи. Вот вчерашняя участница по имени Любовь справилась с заданием с первой попытки. Возможно, ты будешь ее соперницей в пятницу. Ну, давай сыграем прямо сейчас и все узнаем. Поехали.
2: 5.
1: Цифра 5. Хорошо. Мне всегда интересно, вот какой выбор делают наши самые топовые слушатели? Почему 5?
2: Просто.
1: Просто 5.
3: Да. Ты какая врушка!
1: Ну, с первой попытки пока не очень получилось. Хочешь узнать все-таки, с какой попытки получится?
2: Да.
1: Давай, вторую версию выдвигай.
2: 6.
1: О, а почему 6? Там, может, что-то подсказывает?
2: Не знаю.
1: Просто удача.
2: Красивая.
1: Удача твоя, удача твоя шепчет тебе на ухо. И вот с этого нужно было начинать, да. Под номером 6 спрятался трек от Радиус ФМ от Зары Ларсон. Спасибо, удача была близко, удача была рядом. Давай послушаем сообщение прямо сейчас.
4: Привет, я Любовь, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 6.
1: Ну вот так, как-то так. Ты знаешь, ты была очень близка к победе, но все-таки лидер у нас пока девушка по имени Любовь. Тем не менее, Танюша, я тебе желаю найти свою любовь. Иногда это важнее, чем просто удача в жизни. Хорошо?
2: Ну, это,
1: и, конечно же, оставаться в компании Радиус ФМ, и тем более на твои хрупкие девичьи плечи ложится вот такое обязательство отправить голосовое сообщение для завтрашнего участника «Абракадабры». Это будет горячо.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: Авто.бай.
1: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
2: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
1: Мой совет. Лечись, сосед.
3: Диавен.
4: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Бигфарм Беларусь».
6: Акция «Время покупать» только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точно, дровово, 18.32. Ну что, как погодка, как настроение? Неплохо сейчас в Минске. Чуть-чуть как будто похолодало, около 20 градусов, как будто прохладный ветер намекает на то, что погода завтра немного изменится. И в некоторых городах Беларуси пройдут осадки. Я вот об этом подробнее расскажу через пару звездных мгновений. Почему звездных? Потому что здесь, прямо сейчас, топовая музыка Радиус FM. В ближайшее время послушаем Crash Adams проект с треком New Heart. Также Дэвид Гетта и Австралийка Townsend I Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone. И также Coldplay с треком We Pray. Мы просили хорошей погоды. Мне кажется, небесная канцелярия нас услышала и подарила прям в первый календарный день лета такую потрясающую погоду. Но тенденции чуть-чуть, кажется, меняются.
0: Радиус FM о погоде.
1: Мне кажется, вот завтрашний летний дождик – это просто слезы счастья. Вот небо, те самые слезы счастья, будет нам дарить. Ну, потому что просто хорошее настроение. Не всегда слезы – это значит грусть. Так вот, завтра где-то, и если и будет погода грустить, то только в Бресте. Здесь небольшой дождик, и температура воздуха достаточно комфортная. Плюс 20-22. Далее, Гродно – тоже небольшие, но совсем не грустные осадки. 21-23 со знаком плюс. В Минске без осадков, переменная облачность, да, плюс 22 в Витебске, в северной столице. Теплее всего из областных центров. Плюс 24 без осадков. Далее смотрим Могилев. Плюс 23 переменная облачность. Солнышко периодически будет проглядывать в Гомеле. Плюс 20-22.
0: Реклама.
2: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цуд. Карпатша з м'яса птушки, агрокомбінат Дзержинский. 17,99 за килограмм. Здивляйтеся и закупляйтеся у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефоне плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
3: Кондиционеры Хайсенс. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
4: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
5: С кредитами на все от банка «Добробыт»

0: 5, 3 двойки, 3 единицы.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. +375 29 277 10 59. При поддержке Radius FM. 18+.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точное драйвовое 18.42. И вот специалисты назвали список продуктов для продления молодости. Эти продукты стоит употреблять уже, как говорится, с юных лет, чтобы не было вопросов. Вот советы от нутрициолога в частности. Во-первых, обрати внимание на зеленый чай матча. Он содержит мощные антиоксиданты и поддерживает метаболизм, что вечером очень важно, потому что вечером мы любим поесть основательно. А еще обрати внимание на спирулину. Это сине-зеленая микроводоросль. Она богата белком, железом, витаминами В12, В6 и антиоксидантами. Это тоже про молодость нашей с тобой. И вот, пожалуйста, еще кимчи или квашеная капуста. Вот в белорусской кухне, кстати, квашеная капуста пользуется популярностью, содержит пробиотики, это омолаживает организм изнутри и улучшает здоровье кишечника. Не зря же говорят, что здоровье кишечника – это как второй мозг нашего организма. Он отвечает за иммунные ответы. Ну и еще вот продукт, которым я очень рада, его обожаю – это кофе. Кофе богат антиоксидантами, омолаживает печень, улучшает когнитивные функции. И это особенно важно в зрелом возрасте. Но, к слову, вот с кофе нужно только не переборщить, потому что здесь могут быть свои последствия в виде активного сердцебиения. Хотя тут нужно разобраться. Может быть, ты просто влюбился, поэтому так бьется активно твое сердце. Ну или ты активно проводишь время под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50 точное драйвовое. Возможно, если в этом мгновении ты все еще на работе, тебе срочно нужен антистресс. Например, кубик Рубика Дзен, так он называется. Знаешь, почему Дзен? Потому что он белого цвета. Это верное решение. Сумма всех действий всегда равна нулю. В общем, ну, ты просто его переворачиваешь. Всегда будет результат один и тот же. И тот случай, когда у кубика Рубика нет цели, в этом ничего тоже плохого нет. Ты просто расслабляешься. Вот когда ты что-то в целом держишь в руках, переворачиваешь, это тоже, оказывается, работает на расслабление. Есть, кстати, еще и головоломка «Зеркальный кубик». Здесь тоже есть свои нюансы. Гугли подробности на маркетплейсах. Эта штука очень-очень популярна. Но самое главное, в зависимости от цели, либо она тебя расслабляет, либо, наоборот, активизирует креативное мышление. Что тебе более актуально в это время? Мне кажется, все-таки нужно расслабляться, поскольку время-то уже вечернее. И топовая музыка «Радиус ФМ» перезарядит твои внутренние батарейки. Погнали слушать новый трек Coldplay совсем скоро.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности. Парк Сула Бай. Диарея.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Лето набирает обороты. В душе, мне кажется, мы с тобой давно уже эйфории. Самое время отправиться этим вечером в небольшое классное приключение. Пусть даже оно будет и музыкальным. По плейлисту Радио ФМ здесь 10 топовых треков подряд без перерывов на рекламу и разговоры. Альберт Брайт совсем скоро. Бенсон Бун. И еще один трек, который ты обожаешь всем сердцем. Бэкап от Зиверт. Прямо сейчас мой коллега Ромасовосик тоже предлагает не спать, а сделать звук погромче, потому что самые актуальные новости уже подоспели. 19.00 в Беларуси. Рома, приветствую, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, где в Беларуси купили больше всего квартиры, когда на землю обрушатся сильные магнитные бури.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Одной из тем обсуждения было развитие сотрудничества Уралкалия и Беларусьгалия. Подробностями поделился Дмитрий Мазепин.
3: Я остаюсь акционером компании Уралкалий. Я не управляю компанией, но все равно интересы Уралкалия и Беларусьгалия, то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы.
2: Почти во всех областных центрах Беларуси стали реже покупать квартиры. Сократились продажи и в Минске, сообщили в Госкомимуществе. Среди областных центров лидером по числу сделок стал Гродно. В мае здесь купили 240 квартир, в то время как в апреле 207. В Минске в мае зарегистрировали 1015 сделок купли-продажи квартир, а по итогу этого же месяца прошлого года 1250, то есть за год показатель сократился на 19%. ООН призвала страны всего мира готовиться к супер-эль-Ниньо. Как говорят эксперты, аномалии температуры поверхности моря усиливаются в центрально-восточных акваториальных районах Тихого океана, что предвещает повышенный риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы. Метеорологи ООН отмечают, что на больших участках Тихого океана вблизи экватора наблюдается резкое повышение температуры, превышающей средний показатель на 6 градусов по Цельсию. На Солнце произошла вспышка самого мощного класса X. Это уже третья подряд сильная вспышка на фоне утренних событий уровня М, после которых к Земле были направлены выбросы плазмы. По прогнозам экспертов, на Земле уже завтра могут начаться сильные магнитные бури. Напомню, метеозависимым людям в этот период нужно быть внимательными к своему самочувствию, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыграем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33 точное драйвовое. На связи топовая радиостанция Радиус FM. Я предлагаю выиграть тебе одну из 5 пар Bluetooth наушников от Радиус FM. А условия очень просты. Нужно зайти на наш сайт radiusfm.by, пройти музыкальный тест и по результатам получить как раз-таки одну из пар Bluetooth наушников. Классная перспектива. Bluetooth наушники нужны всегда. Возможно, даже ты кому-то сделаешь такой приятный сюрприз. Ну и, конечно же, сюрпризы готовит нам завтра погода. Вот вроде как сегодня лето, а завтра уже как не во всех городах будет вот так же безмятежно тепло. Все подробности далее.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Лето захандрит в Бресте. Здесь всего 20-22. Завтра при этом осадки. Дождь будет в Гродно плюс 23. В Минске зато без осадков. 20-22 выше нуля. Далее Витебск плюс 24 и без осадков. Здесь периодически будет проглядывать солнышко. Далее Могилев 23 со знаком плюс, тоже без осадков. В Гомеле 20-22 выше нуля и тоже периодически будет проглядывать солнышко и без дождей.
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ» 19.45, точное драйвовое. Продолжаем наполнять этот вечер исключительно яркой музыкой. Здесь совсем скоро французы Оффенбах устроят овердрайв. Это то, что касается погоды на завтра, потому что в некоторых белорусских городах, а в частности в Гродно и в Бресте, будет действительно ветрено и еще будет идти дождь. Так что не забудьте с собой завтра зонтики. Но «Радиус ФМ» тебя всегда согреет в любую погоду. Я Ольвенская, всех обнимаю. Ох, всем классной погоды, хорошего настроения и оставаться, конечно, в компании «Радиус ФМ».
1: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус ФМ. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. По будням в 21 час

Cruz FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Результаты централизованных экзаменов станут известны с 8 июня. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника ЦЭ или бесплатно через СМС-сообщение. СМС с результатами ЦЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка. РИКС рекомендует не открывать сообщений, если в них будет какая-либо ссылка. Вероятнее всего, это интернет-мошенники. В Беларуси за последние сутки потушили 8 лесных пожаров. Примечательно, что 5 из них произошло на территории Брестской области. Общая площадь охваченных стихией территорий составила практически 6 гектаров. Также за указанный период потушено 7 пожаров травы и кустарников. МЧС обновила интерактивную карту безопасных мест для купания. Сейчас в стране насчитывается около 500 пляжей, получивших необходимое разрешение. Каждый из них прошел проверку. Там прочищено дно, отсутствуют сильные течения и водовороты. Созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Специалисты продолжат мониторинг как разрешенных, так и стихийных мест для купания. Для этого будут задействованы беспилотные летательные аппараты. На данный момент шансы на урегулирование украинского конфликта не очень высокие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Основная причина тому, по его словам, нежелание Киева и Москвы идти на уступки. При этом госсекретарь подчеркнул, что конфликт в Украине не имеет военного решения, и урегулировать его можно только дипломатическим путем. Шотландский вратарь станет самым возрастным игроком чемпионата мира по футболу 2026. На момент старта мирового первенства Крейгу Гордону будет 43 года и 162 дня. А самым молодым участником Мундиаля станет полузащитник мексиканской сборной Хильберто Мора, 17 лет и 240 дней. Всего в заявке национальных команд включены 22 игрока моложе 20 лет и 7 футболистов старше 40 лет. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, а днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, а днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью +9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем +22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем +20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, а днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от +11-13, днем +20-22. В Гомеле ночью +12-14, а днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Как нейросети экономят часы?
2: Почему космос ближе, чем кажется?
3: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Топовой музыки. «Радиус ФМ» – горячие треки. «Радиус ФМ» Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. В ходе переговоров стороны обсуждали сотрудничество в калийной отрасли. По словам бизнесмена, вопросы взаимодействия между Уралкалием и Беларусь-калием, а также ситуация на мировом рынке калийных удобрений остаются актуальными. Он также подчеркнул, что работа сторон в последние годы получила положительную оценку. Интернет-мошенники начали маскироваться под Красный Крест. По словам специалистов, вся эта активность злоумышленников направлена на то, чтобы выманить деньги у людей. В самом Красном Кресте предпринимают немало усилий, чтобы предотвратить это. Организация составляет инструкции для людей, где поясняется, как отличить мошенника от настоящего представителя МККК. АСВОД переходит на усиленный режим работы в летний сезон. В стране продолжается установка наблюдательных вышек, которые начали внедрять еще в том году. По оперативным данным, с начала купального сезона уже спасены 10 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество спасенных выросло на 50%. Автошкола Беларуси ждет новшества. Оно вводится после проверок прокуратуры. Было выявлено много нарушений от отсутствия учебных планов до неисправных учебных автомобилей. Теперь у любой автошколы должно быть не менее одного автомобиля на 15 учащихся, чтобы не возникало проблемы с нехваткой практических занятий. В 7 районах Беларуси запретили собирать грибы. За это можно получить штраф до 1350 рублей. Подобный запрет действует в 6 районах Брестской области и одном на Гродненщине. Кроме того, подобный штраф можно получить и за действия, которые приведут к пожару и повлекут повреждения или уничтожение леса, либо торфяников. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 82 копейки и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 12 копеек. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Шопинг – такое магическое слово 21 века. Для многих оно становится настоящей страстью, а порой и зависимостью. По данным социологов, в группе от 18 до 23 лет находятся наиболее активные онлайн-потребители. Каждый пятый из их числа совершает заказы в интернете несколько раз в неделю и чаще, а общая доля онлайн-покупателей достигает рекордных 81%. Покупки бывают разные – каждодневные и ежемесячные, дорогие и дешевые. Давно доказано, что шопоголики испытывают такие же чувства, как и люди с прочими зависимостями. Одним из самых известных шопоголиков является Барбара Зелински, которая поставила мировой рекорд, потратив за 1 минуту 55 секунд всю заработную плату мужа. Друзья, это «Шоу с толком», в студии Елена Орлова, и сегодня у меня в гостях Дарья Карпук, психолог, который помогает людям справиться с тревогой и шопоголизмом. Добрый вечер, Дарья.
3: Здравствуйте.
2: В соцсети ВКонтакте можно найти группу программы «Шоу с толком», оставить комментарий под анонсом этой передачи. Также смотри прямую видеотрансляцию и все ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Итак, Дарья, большинство людей любит ходить за покупками, да, особенно когда позволяют, наверное, финансы еще. Что может быть плохого в том, что человек приобретает, ну, достаточно большое количество вещей, если, по сути, это ему никак не вредит?
3: Вообще, покупки – это не хорошо и не плохо. Все есть добро, когда оно в меру. И когда человек совершает покупки, и у него нет каких-то негативных последствий от этого, пожалуйста, на здоровье, дорогой человек, покупай, радуйся и приобретай нужные себе вещи. Но зачастую люди покупают, а потом страдают. Что я понимаю, подстрадают? У них начинаются какие-то финансовые истории. То есть это последние деньги, это в долг, это где-то из заначки мы достаем, тратим. У нас начинается чувство вины. А зачем я это купил? Сожаление. Мы начинаем заниматься самоедством. И более того, мы начинаем в полочках вот это все складировать, заполнять. И потом не понимаем, а зачем я вообще это делал? Вот это есть плохо.
2: Хорошо. Как проявляется шопоголизм и что это значит? Потому что мы знаем даже, что есть специальный термин.
3: Шопоголизм – это компульсивное покупательское поведение. Когда человек компульсивно, то есть иррационально, набегами совершает покупки, зачастую не поддающиеся каким-то логическим объяснениям. И вот эти вот компульсивные покупки – это одна из видов зависимости, как вы верно отметили. У нас есть игровые, у нас есть наркотические, у нас есть шопоголизм, тоже одна из видов зависимости.
2: Маниомания, да?
3: Да,
2: тоже, как говорят,
3: да,
2: психологи.
3: Да.
2: Хорошо, разобрались и уже и с термином даже. Тогда следующий вопрос – симптомы и как проявляется заболевание. Допустим, дали премию годовую, да, и человек бежит уже по торговым центрам и тратит свои, что называется, кровно заработанные. Либо есть другая история. Сегодня мы знаем, что маркетплейсы предлагают большую... Не на, магазин надевай. Не надо выходить, планшет либо мобильный телефон в руках, да, и ты уже, что называется, необдуманно в корзину кладешь 48-ю зубную щетку, 21-й дезодорант, да, там косметику уходовую, одежду там каждодневную и так далее.
3: Да, все так. Не просто так. У нас доля маркетплейсов растет, просто сумасшедше растет. Ну, давайте посмотрим на это. Если бы не было спроса, Wildberries не открывался бы в каждом первом доме. Это не хорошо и не плохо. Вопрос к тем, кто покупает. Вам это на пользу, либо вам это во вред. И зачастую, как показывают статистические исследования, люди, когда совершают вот это 48-я зубная паста, зубная щетка? Вечером в кровати. Чтобы расслабить мозг, расслабить голову, снять напряжение. По магазинам я не успеваю пробежаться. А вот по маркетплейсам...
2: За меня уже все сделали.
3: Да.
2: И отсортировали по полочкам, что называется, по группам,
3: да,
2: товаров, да, и так,
3: да,
2: далее. По цвету даже,
3: да,
2: можно не говорить,
3: да,
2: ни о чем. Хорошо. Дарья, раз вы уже сами затронули тему маркетплейсов, есть такой анекдот, что когда мужчина начинает зарабатывать много-много денег, ему надо много-много новых женщин. А когда женщина начинает зарабатывать много-много денег, ей не нужен никто, только один сплошной Wildberries. В принципе, вы знаете, этот анекдот я рассказывала разного возраста женщинам, да, представительницам прекрасного пола, и все подтвердили, все сказали, что да, ничего,
3: да,
2: не надо, достаточно Wildberries.
3: Да.
2: То есть, это вообще нормально?
3: Опять же, когда это не во вред, когда я понимаю, зачем я покупаю, и это действительно мне необходимо, это абсолютно нормально. Но когда у нас это зависимость, а что значит зависимость? То есть дело не в шопоголизме. Дело в том, что человек закрывает вот этими компульсивными покупками. Вот там кроется основная разгадка. И чаще всего там не совсем хорошее поле внутри лежит, из-за чего человеку необходимы вот эти компульсивные покупки.
2: Тогда давайте разбираться, какие причины появления болезни онеомании у женщин.
3: Чаще всего это внутренняя несамодостаточность. Что это значит? Что я подразумеваю под этим? Вопросы самооценки и уверенности. Когда я не уверена, когда у меня хромает самооценка, мне что нужно? Мне нужен некий внешний фактор, мне нужно некое внешнее явление, благодаря которому я возьму себе это. То есть вот этот быстрый дофамин. Кто-то у нас сидит на десертиках, на кисленьком, на сладеньком, на еде. Тот же вид зависимости. Кто-то бегом в торговый центр, либо на маркетплейс, хоп-хоп-хоп, купили, фух, выдохнули. Второй момент, это вот как раз вот этот фух, выдохнули, это снятие напряжения, снятие стресса. То есть что такое компульсивно? Нам нужно быстро в какое-то действие что-то перевести, сбросить напряжение, сбросить вот эту внутреннюю историю неудовлетворения, неудовольствия. Быстрые покупки — это быстрый дофамин. Он поднялся, мне легче, я себя чувствую лучше, я вот себя похвалила, поблагодарила, я расстроилась, пошла себе купила платьице, мне стало хорошо. И это имеет место быть, когда это не на постоянной основе, но если это вошло в привычку, если это автоматический механизм мозга, мне плохо, я побежала, купила, я расстроилась, побежала, купила, я не уверена, побежала, купила, тут все красивые, а я побежала, купила. Это уже зависимость полнейшая.
2: Хорошо. Можно ли все причины шопоголизма у женщин объединить ощущением внутренней пустоты и одиночества?
3: Можно. Можно. Внутренняя пустота и одиночество — это такое очень объемная характеристика, которая описывает вот это. Чаще всего мы зависимостью что делаем? Мы заполняем внутренние пустоты. Внутренние пустоты — это вот основная причина, почему мы идем в шопоголизм.
2: Дарья, говорят, что главный страх шопоголика – это лишиться возможности что-то приобретать. Говорят, что у некоторых блокируют счета мужья, родителей девушек, да, и так далее, потому что для них нет большего наказания, чем невозможность потратить ценную сумму на какие-то очередные покупки.
3: Да, это действительно так. Возьмем, в пример, игроманию. Та же зависимость. Просто объект зависимости другой. Что происходит с человеком, когда у него это переходит через грань? Начинает выносить из дома, начинает со счетов все выносить. Ему это что блокирует? У него что начинается? Правильно, ломка. Когда у человека с зависимым поведением забирают объект зависимости, забирают сладкий тортик, забирают какой-нибудь соленый, там что-то соленое человек любит, чипсы, забирают его шопоголизм, у него начинается ломка. То есть ему нужно это, потому что у него на уровне биохимии выстроилась зависимость.
2: Хорошо. Можете ли вы, например, привести нам классификацию, какого вида есть шопоголизм и шопоголики?
3: В целом, чаще, вот если мы возьмем наше пространство, у нас что люди? У нас люди идут покупать именно вещи. Чаще всего это вещи, это одежда. Но вот касательно еды нет, такой зависимости больше человек поглощает ее. Здесь мы покупаем вещи, мы что-то на себя надеваем, мы во что-то себя одеваем, чтобы чувствовать комфортно. Второй момент – это люди, которые постоянно что-то скупают для дома. Коробочки, пакетики, баночки, тюбики, свечечки – у меня даже...
2: Декор.
3: Что-что?
2: Декор.
3: Да, декор. Uh-huh. У меня даже в моей практике было. Мы один раз приехали, когда я на прошлой работе еще работала, мы приехали к девушке домой, и там было сложно пройти в доме. Сложно было в доме пройти, трехкомнатная квартира. Почему? Потому что все было заставлено вещами. Все было заставлено. Абсолютно. Каждую копейку она тратила на покупку вещей.
2: А люди комфортно в этом проживают и чувствуют себя?
3: Самое интересное, если у них это забрать, им будет очень некомфортно. Почему? Потому что это болезнь.
2: Угу, хорошо. Верно ли, что шопоголиками не рождаются, а ими становятся?
3: Да, верно. Любого рода зависимости – это приобретаемые истории. Мы сейчас не берем наркотические зависимости, когда это в утробе с мамой передается, мы сейчас этого не будем касаться. Шопоголизм, да, это приобретаемая зависимость. То есть человек не рождается, есть. Есть люди со склонностью, то есть изначально это черта темперамента, изначально это черта психотипа, свойственно зависимое поведение. И когда человек знает, что вот он может впасть в какую-то зависимость от еды, от человека, от вещей, ну, нужно себе соломку постелить, чтобы в это не попасть. И это все вещи, которые можно исправить. То есть это не такое, что все это врожденное, мне с этим всю жизнь, ну, как бы, ничего не могу поделать. Нет, на самом деле могу.
2: Хорошо, Дарья, как часто пациенты с таким расстройством приходят на прием к психологам? Они вообще понимают, что это зависимость, это болезнь? Либо они считают, что да все нормально, ну, потратила там, ну, очередная маечка, там, очередная сумочка. Ну, подумаешь, не Биркин же они покупают, в конце концов, как звезды.
3: чаще, вот так, как вы и сказали, на начальном этапе, это, ну что здесь такого? То есть у человека нет осознания, что сам что-то не так. Я что-то делаю не то. Ему кажется, ну это просто я себя радую, это просто способ расслабиться, это просто черная пятница. Я, как все, иду покупать. Но все же сидят на маркетплейсах, и я. Но все же в черную пятницу летят с этими пакетами. Ну и я. И у человека нет осознания, что здесь что-то не так. И очень-очень мало людей приходят на начальной стадии, потому что им просто кажется, что это все нормально. Но вот когда они сталкиваются с последствиями, когда они открывают шкаф и понимают, что куча вещей, а одеть нечего, куча покупок, но меня не удовлетворяет, когда они сталкиваются с внутренней пустотой и понимают, что шопоголизм не решает их внутренней проблемы, вот тогда люди приходят.
2: Шопинг отлично поднимает настроение многим людям. Знаменитости не стали и здесь исключением. Но в их случае суммы, оставленные в бутиках за одно посещение, порой значительно превышают среднемесячный доход большинства обычных девушек. Красиво жить не запретишь. Итак, открывает список шопоголиков законодательница моды Виктория Бекхэм. Рекордная сумма, которую икона стиля оставила в магазине за один день – $150 000. Говорят, за первый год семейной жизни со своим звездным супругом-футболистом Дэвидом Бекхэмом Виктория спустила на обновление гардероба более $16 000 000. А главной слабостью девушки являются сумки Birkin от Hermes. У нее их аж 150 штук. Продолжает список звездных шопоголиков яркая, эффектная Дженнифер Лопес. Певица обожает радовать себя новыми вещами. Но главная статья ее расходов – туфли Лабутены. В коллекции Лопес около 100 экземпляров. Даже она им посвятила песню. Также список звездных шопоголиков был бы неполным без вечно сверкающей блондинки в шоколаде Пэрис Хилтон. Главная любовь Хилтон – бриллианты, драгоценные камни и украшения для волос. Она жалует одежду не только дорогих марок, но и не брезгует масс-маркетом. Также закоренелый шопоголик Филипп Киркоров открыто признается в своей любви к покупкам. Однажды он осознал, что многочисленные наряды уже не помещаются в его доме, а выходить в свет в одном и том же дважды – это плохой тон. Тогда король российской эстрады решился открыть бутики и таким образом поделился своими вещами с поклонниками. И закрывает наш топ-5 актриса Кэмерон Диас. Она ходит по магазинам не ради покупок. По ее мнению, самое главное в шопинге – сам процесс. Она с радостью приобретает обновки, причем, как признается сама актриса, многие пакеты потом неделями, а то и месяцами стоят неразобранными. Со звездами какие вопросы возникают и на что они тратят свои баснословные гонорары? Вот мы приводили пример топ-5, да? То есть, подумаешь, $150 000 за один присест. Либо зарплату мужа за 2 минуты.
3: Когда у человека большая финансовая свобода, там уже немножко другого рода зависимости происходит. Там человек не просто компульсивно скупает все, что ему понравилось, все, что под глаза попало, все, что на скидках стоит. А там чаще всего происходят покупки неких дорогостоящих коллекционных объектов. Это не бижутерия, а это ювелирные изделия. Те же сумки, обувь. Я знаю мужчин, которые просто фанатеют оружием. Вот им нравится, вот они вешают, это скупают. Хорошо. Кому-то нравится бутылки дорогого алкоголя коллекционировать. Вот это все стоит у него красиво. То есть я знаю девушек, кто покупает безумно дорогую посуду. Коллекцион. Им это нравится, у них целые серванты стоят, они это покупают. То есть там...
2: Они этим пользуются, либо они просто приобретают?
3: Просто приобретают.
2: Они испытывают, опять-таки, удовольствие от самого процесса покупки, да?
3: Да, просто объект покупки уже немного другой становится.
2: Хорошо. Давайте теперь обсудим. Мужской шопоголизм есть, и кто больше подвержен, мужчина либо женщина, для вот этих импульсивных покупок?
3: Мужской шопоголизм есть, но на постсоветском пространстве он проявлен меньше, потому что даже если мы посмотрим на мужчин и женщин, у нас компульсивное поведение свойственно больше кому? Больше девушкам, больше женщинам. Что значит компульсивно? Это под эмоциями. Да, вот я побежала, купила и разрядилась. Побежала, купила и порадовала себя. У мужчин, конечно же, тоже есть шопоголизм, но чаще это происходит немного по-другому. Это происходит в виде игорных зависимостей, в виде зависимостей от игр в компьютерах. Очень часто мужчины после работы приходят, это вот реальные истории клиентов, приходят, садятся за компьютер и очень долго до ночи сидят в этом. Либо это какой-то алкоголь под телевизор. Каждый вечер входит в привычку алкоголь под телевизор. И более того, это то, о чем мы говорили раньше, что мужчина не считает это проблемой. Это для него норма. Чаще Хорошо. Происходит так.
2: Все шопоголики похожи между собой, и имеют ли они какие-то идентичные характеристики?
3: Да. Зависимость имеет общие черты. Что это быстрый дофамин? Это значит, внутри у нас что-то происходит у всех людей с зависимостью. У нас внутри есть некие пустоты, у нас внутри есть сложные чувства, у нас внутри есть вопросы самооценки, у нас внутри есть неумение себя радовать, у нас внутри есть зависимость от чужого мнения, от моды, от рекламы. То есть у нас есть некая отправная точка. Я не могу это вынести, я не могу это осознать, я не могу с этим справиться. Что я делаю, чтобы это снять? Иду в зависимость, то есть что-то быстро покупаю. У нас происходит такой дофаминовый всплеск, быстрое, вроде бы как удовлетворение, облегчение, расслабление. На короткий период мне становится легче, а потом у нас включается откат. У нас включается вина, у нас включается сожаление, у нас включается, вот человек там начинает самоедством заниматься, а зачем, а почему, все последний раз. Потом то же самое повторяется. Вот этот механизм свойственен людям с разными зависимостями.
2: Хорошо, есть ли осложнения у шопоголизма? И как они проявляются? В чем тогда? Что уже тогда люди начинают? Брать кредиты, что ли?
3: Да, да. Люди начинают брать кредиты, чтобы купить то, что им не нужно. Это финансовые проблемы. Это часто женщины доходят до такой стадии, когда они скрывают покупки от мужа. Они скрывают покупки от своих родных, и уже сам факт сокрытия покупки, это уже такой звоночек.
2: А почему? Куда они девают эти покупки? Представляете, ну вот все равно купил сапоги, это же все равно с пакета надо домой явиться.
3: Чаще всего они это объясняют. Дала подруга, я купила за копейки на акции. Это просто на куфоре. То есть они как-то начинают придумывать, выдумывать, но не говоря на самом деле, сколько они потратили и где купили. И это, да, это действительно такие звоночки. Финансовые у нас проявляются трудности. Дальше у нас появляется вот этот порочный замкнутый круг, когда человек понимает, что ему облегчение это не доставляет. Когда у него уже выученный механизм, у меня стресс, мне нужно бежать быстрее что-то купить. Мне нужно на Wildberries или на маркетплейсах что-то полистать. Опять же, маркетплейсы, магазины не хорошо, не плохо. Это отличная часть нашей жизни, когда этого благо. Но когда у человека начинается проблема, он начинает скрывать, он начинает тратить последние деньги, у него, более того, ему кажется, что он снимает этим стресс, но его уровень стресса растет, у него растет напряжение от того, что ему каждый раз нужно покупать, покупать, покупать, чтобы себя порадовать, либо чтобы закрыть некие внутренние вопросы.
2: Хорошо, как лечится шопоголизм, да, есть ли какая-то профилактика у этого?
3: Конечно же, есть. Это устранение, не симптом. Что такое шопоголизм? Это симптом. Это симптоматика зависимого поведения. Вот коллеги-психологи очень часто употребляют такой термин, как созависимое поведение. Это очень распространенная история. Увы, огромное количество людей вот как бы плавают в созависимом поведении. Когда у нас есть созависимость, нам нужен объект. Объект нашей зависимости, к которому мы будем бегать и вот что-то внутреннее закрывать. И тогда нет смысла человеку связывать руки, забирать карточки, ограничивать. У него будет ломка страшнейшая. Это симптомы. Нам очень важно убрать причины. Конечно же, в таком первом приближении мы рекомендуем всегда работу со специалистом. Работу со специалистом. Не обязательно антидепрессанты, не обязательно психиатр. Нет, вы здоровый человек, с вами все хорошо. Просто у нас есть некие особенности. Шопоголизм — это компенсаторный механизм. То есть у меня есть что-то, что я компенсирую вот таким вот немножко извращенным способом.
2: Надо докопаться до сути, да, и посмотреть, где они закрыты, какие потребности.
3: Да. Когда мы убираем причины этого возникновения, у нас шопоголизм сам по себе уходит. У меня часто приходят клиенты с курением. Хочу избавиться. Я никогда не работаю просто напрямую с курением. Это симптоматика. Либо с заеданием. Это симптоматика. Я говорю, давайте посмотрим, в чем причина. Когда мы убираем причины, у вас симптомы сами уходят.
2: Угу, хорошо. Профилактические меры какие-то существуют, либо нет? Можно ли как-то предупредить эту болезнь? То есть вот вы стали замечать, допустим, за своей девушкой либо молодым человеком, мы уже сами выяснили, что мужчина тоже подвержен, пускай в меньшей степени, тем не менее, да, только, наверное, проявляется это, может быть, в каких-то других вещах, нежели чем в одежде. Хотя и мужчины покупают иногда по 20 пар, да, однотипных кроссовок, как говорят, да, разберитесь с вот этим оттенком белого, да, то есть в кроссовках есть такая тоже история, и так далее. Либо одного типа брюки, либо джинсы, да, и вот вроде бы смотришь, же есть такой? Он говорит, нет, говорит, тут же оттенок, посмотри, да, тут синий, а тут индиго, да, то есть и вот ты стоишь и не понимаешь немножечко. Есть ли какая-то профилактика?
3: Опять же, когда мы замечаем, что что-то идет не туда, вот как-то я слишком часто бегаю в магазин, мне начинает уже это не нравиться, первое, как я и говорила, мы разбираемся в причинах, почему это происходит. И если я, например, замечаю у своего партнера такое поведение, я бы, конечно, подошла и спросила, что происходит? Почему это происходит? В чем тебе нужна помощь? Зачастую снятие напряжения. Когда у меня есть другие механизмы снятия напряжения, когда я не напрягаюсь, мне не нужно его снимать. Либо когда у меня есть другие способы снятия напряжения, экологичные для меня. Не пойти закушать, потратить, купить, а другие экологичные способы. Спорт, ходьба, дыхание. Самое простое, что у нас есть. Потому что когда у меня стресс, и когда я начинаю медленно дышать, ну, невозможно сохранять напряжение. Когда я медленно дышу, все тело расслабляется. У тебя не получится продолжать тревожить. Но людям кажется, ну как так? Ну что, просто подышать? Просто подышать? Нет. И таким образом, да, вот этот первый момент, я ищу другие способы снятия напряжения. Второй момент, когда я полностью удовлетворен. Вот счастливый человек, вот кто, в принципе, хорошо по жизни живет, ну побежит он тратить деньги на ненужные покупки.
2: Маловероятно.
3: Когда у меня все хорошо, мне не нужен сторонний дофамин. И тогда первоочередно наша задача, дорогие мои, наша ответственность — это привести себя в полностью удовлетворенное самодостаточное состояние. Со мной все окей. Все хорошо, жизнь меня радует, я работаю там, где хочу, я кушаю то, что мне нравится, я провожу время с теми, с кем я хочу. И тогда у нас пропадает механизм, необходимый для компенсации, то есть механизм покупок лишних.
2: Хорошо, можете ли рассказать вот какой-то яркий пример из своего опыта, с каким видом шопоголизма вы сталкивались в своей практике?
3: Как я и рассказывала, это вот одна девушка покупала вещи для интерьера, огромное количество вещей. Но что хуже, все коробочки она тоже сохраняла. Коробочки, пакетики, фантики, это все было сохранено. И когда ты видишь это воочию, когда ты видишь это вживую, становится страшно. Потому что она воспринимает это как окей, с ней все хорошо. Сейчас, я думаю, все пойдут посмотрят, у кого какие коробочки, пакетики дома. У нас же у всех есть пакет с пакетами. Да, но, друзья, это неплохо, пускай пакет с пакетами будет, но когда у нас все завалено, это, конечно, уже совсем не то. И второй пример, это девушка, да, у меня была девушка-клиентка, она скупала огромное количество вещей, причем не того, что качественно что-то купить одно, а на скидках, на акциях, то, что она, в принципе, даже не носила. Она так и говорила, я покупаю, у меня лежит это с бирками. У меня бирка, пакетик, все лежит. Я даже это ни разу не одела, но она это ходила, покупала, складировала. Ну и потом она задумалась о том, что кажется, что-то не так.
2: Что ж, дорогие друзья, запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу-стоком» в соцсети ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях была психолог Дарья Карпук. Спасибо, что нашли время. Пришли к нам в студию. А программу подготовила и провела Елена Орлова. Всем пока.
0: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
5: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас, в тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
6: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
8: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся. Реально.
6: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
8: С Макслайном.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Клиент.бай, телефон 214. Получение премии не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Ошибка неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Катя и Максим. Они были вместе уже несколько лет, и все казалось устойчивым. Но потом у Максима появилась новая работа, новые коллеги, потом новые друзья после проекта, потом новое хобби, о котором он мог говорить часами. И однажды Катя поймала себя на неприятном чувстве. Ей стало тревожно.
3: Подожди, он же просто развивается?
2: Да, но для Кати это ощущалось иначе. Меньше сообщений, меньше совместных вечеров, и больше у него теперь есть другой мир. Психологи называют это тревогой утраты включенности. Когда партнер остается рядом физически, но эмоционально начинает расширяться за пределы пары.
3: То есть появляется страх «меня заменяют».
2: Часто именно так мозг это интерпретирует, хотя на самом деле происходит другое – не замена, а расширение жизни. Но психика не всегда различает эти вещи. Она считывает изменения как потенциальную угрозу связи.
3: И тогда включается ревность.
2: Да, но не классическая, а более тихая форма – тревожная настороженность, проверки, вопросы, внутреннее сравнение, и чем сильнее попытки контролировать, тем больше напряжения появляется в отношениях.
3: А что на самом деле происходит в паре?
2: Очень важный момент. Здоровое развитие людей в паре – это неизбежное расширение внешнего мира. И это не конкуренция с отношениями, это их часть.
3: И что помогает не разрушиться от этой тревоги?
2: Первое – называть чувства прямо, не обвиняя. «Мне немного тревожно, когда у тебя появляется много новых дел. Я боюсь потерять близость». Второе – не путать пространство с отдалением. Свобода одного партнера не означает исчезновение другого. Третье – создавать свои опоры вне отношений. Чем больше у партнеров автономии, тем устойчивее и спокойнее сама пара.
3: То есть, чем шире мир каждого, тем крепче мы.
2: Именно так, потому что зрелая близость – это не два человека, которые все время смотрят только друг на друга, а два человека, которые могут уходить в разные стороны и все равно возвращаться друг к другу.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Взаимодействие Беларуси и России в военно-технической сфере вышло на качественно новый уровень. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. По его словам, наши страны давно перешли от простых продаж наиболее востребованной продукции друг другу к работе, в том числе над созданием совместных образцов вооружений. Параллельно и на территории Беларуси строятся серьезные объекты для производства уникальных образцов для поставок вооруженным силам. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили 15 миллиардов долларов. За май они снизились на 229 миллионов. Сокращение объема СВР регулятор объясняет снижением стоимости золота на международных рынках. Еще одной причиной, повлиявшей на снижение высоколиквидных активов, является выплата по внешним обязательствам правительства Беларуси. Обновленный стандарт школьной формы в Беларуси планируют утвердить уже в июне. Как сообщили в концерне «Беллекпром», документ уточнит требования к качеству продукции. Кроме того, к новому учебному году будет создан реестр производителей школьной формы, соответствующей госстандарту. Его разместят на сайте Минобразования. Это поможет родителям выбирать качественную и комфортную одежду для школьников. Искусственный интеллект меняет начало карьеры для новичков, говорят HR-специалисты. Он берет на себя рутинные задачи – анализ данных, подготовку текстов и работу с таблицами. Джуны и выпускники больше не будут тратить время на рутину, сразу перейдут к управлению инструментами и постановке задач. Ключевой навык сегодня – умение работать с искусственным интеллектом. Изменения заметны в маркетинге, аналитике, финансах и рекрутменте. В 2026 году международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. Точные даты мероприятия пока не определили. Напомню, первый конкурс «Интервидение» прошел 20 сентября прошлого года в Москве. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук. Всего же в «Интервидении» участвовали представители 23 стран, включая Беларусь. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: А откуда у тебя баян? Баян мне достался от деда. А дед что, баянист был? Откуда я знаю, кем был тот дед? Один раз в жизни его видел, когда он попросил баян сразу.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Вен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Потеря прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
2: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь, команда программистов делает очень важный проект. Сроки горят, заказчик нервничает. Чтобы успеть вовремя, разработчики решают: давайте сейчас сделаем быстро и криво, лишь бы работало, а потом, когда будет время, переделаем все правильно. Признайся, у тебя ведь и самого возникали такие ситуации. Так вот, это «потом переделаем» в мире IT называется техническим долгом. Сегодня о нем и поговорим.
0: Технозам.
2: По сути, когда мы откладываем дела, то берем в долг у самих себя. Обещаем закрыть все сначала в ближайшие выходные, а потом через недельку и так до бесконечности. В программировании же техдолг накапливает проценты. Со временем исправлять старые ошибки становится так дорого и сложно, что проще снести все и сделать заново. И каждое наше «и так сойдет» — это запись в долговой книге нашей жизни. И дзен заключается в том, чтобы понять, проценты по этому долгу — это твой стресс, твоя вечная нехватка времени и твоя тревога. Не бойся тратить больше времени сейчас, чтобы не платить огромные проценты потом. Жизнь становится намного легче, когда тебе не нужно постоянно следить за тем, не отваливается ли твоя реальность, приклеенная на скорую руку. Наведи порядок в своих хвостах, и ты почувствуешь, как у тебя наконец-то появились силы для настоящего полета.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Белоруссии 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В Могилеве ночью плюс 9-11, а днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 20-22. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью от плюс 11 до 13, днем плюс 20-22, в Гомеле ночью плюс 12-14, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Есть здесь любители выпить?
6: Нет, тут только профессионалы.
7: Мастера спорта. Или кандидаты в мастера спорта.
4: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: выбор.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске, Бресте и Гомеле днем плюс 20-22, в Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске днем 22-24 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: И

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер южно-юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске, Бресте и Гомеле днем плюс 20-22, в Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске днем 22-24 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами по югу, днем в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер южно-юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске, Бресте и Гомеле днем плюс 20-22, в Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске днем 22-24 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Наша

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.